недавней церемонии Madonna Video Music Awards. Не совсем так премия, конечно, называется. Но, в принципе, после триумфа Мадонны на церемонии можно и переименовать ненадолго. Мадонна получила 7 наград из 13 возможных. И, что главное, стала артистом года. Вот вы были когда-нибудь артистом года? Вот и я нет. В столице 3 часа... Почти 20 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Константина Никольского и команду «Антик».

что мы того же мнения, настроение, что и Modern Talking. I don't wanna, я не хочу. Ну, какие есть «но» в некоторых случаях, и по случаю, всем нам прекрасно, с моим словом, надо. Всем нам, насколько это возможно, легкого понедельника. В столице он уже 3 часа 35 минут. На Retro FM скоро услышим Ричарда Маркса и команду «Мираж».

доктор Албан. Явно один из тех, кому можно доверить разгонять сонные настроения музыкальными ритмами. Вот да. Но официально универсально у нас для этого на будни, как обычно, имеется утренний экспресс на Ретро-ФМ. Уже через 11 минут, ровно в 4 по Москве, начнется наше нескучное, бодрое путешествие навстречу доброму утру. Пути, по традиции, будем 3 часа. Готовьтесь и прежде не пропустите Сандру здесь на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вот и утро, а вот и утренний экспресс на Ретро FM. Спаймс. В Москве 4 часа.
1: Ретро FM. Утренний экспресс на Ретро FM.
2: По будням с 4 до 7.

0: джингл.
1: Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем большие приветы и пожелания легкого понедельника тоже будет. Насколько возможно легкого. И, возможно, он станет именно полегче, если прислушаемся к актуальным звездным советам.
2: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
1: Сегодня у нас 12 октября, понедельник. По общим астросоветам вам, нам важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, и что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое. Овнов обстоятельства будут сегодня проверять на прочность, но у вас есть сила и выдержка, чтобы показать лучший результат. У тельцов в отношениях, вероятно, напряженные моменты, поэтому проявите терпение и готовность услышать другого. У близнецов внутреннее напряжение потребует выхода, поэтому сегодня будут полезны физические нагрузки. Раки, у вас старые обиды могут всплыть на поверхность. Это хороший повод, чтобы разобраться в них. А львы, проявите терпение в общении с близкими и поддержите их вместо осуждения за сложные эмоции. Девы, помните, что не каждое слово требует анализа, а не каждая пауза в разговоре что-то значит. Весы, не позволяйте внешним условиям и обстоятельствам определять вашу ценность. Скорпионам важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри. Стрельцам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее. Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберитесь в своих собственных чувствах. Водолеям активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. А у рыб восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым.
2: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Буги история от команды Бакара. Вы смотрел сейчас весьма громкое заявление. Пастор из ЮАР предсказывает конец света. Наступит он не когда-то там, а уже сегодня. Некоторые считают это отличный повод не идти на работу. Но если серьезно, всем доброго утра. Ретро FM, это утренний экспресс, это Сиси Кетч на ближайшее. В столице 4 часа 19 минут.
1: Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не просто морнинг, а прям с утра пораньше на буднях. Кто-то начинает день с кофе, а мы начинаем с ежедневника на Ретро-ФМ. Прям не терпится, что ли, узнать, кого и с чем можно поздравить, кто и чем отличился. Столица, 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Так, на календаре 12 октября 2026 года, понедельник. Ежегодно в этот день в России отмечается День кадрового работника. Это неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров. Сегодня в любой, даже самой небольшой компании, есть человек, отвечающий за работу с персоналом. А в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток персоналей. Но, несмотря на отсутствие официального статуса праздника, все кадровые работники в этот день получают поздравления от руководства, коллег и друзей. В этот день, в 1810 году, в Германии, в Мюнхене, состоялся первый фестиваль пива, ныне широко известный как Октоберфест. Давно завоевав мирового признания, он удостаивается самых разных эпитетов. В глазах одних это самое массовое в мире народное гуляние, а для других это немецкая национальная традиция. Но так или иначе, каждый год миллионы ценителей пива собираются в Мюнхене, чтобы воздать должное этому старинному напитку. Ну, а я напомню, что чрезмерное употребление этого вина может навредить здоровью, сами все знаете. Так, 12 октября в 1968 году открылись 19-е летние Олимпийские игры в Мехико. Впервые Олимпиаду приняла Латинская Америка. Эти игры стали одними из самых массовых. Особый размах Олимпиада в Мехико получила благодаря телетрансляции. Впервые за выступлениями олимпийцев следили более полумиллиарда человек на всех континентах. В этот день, в 1964 году, с космодрома Байконур был запущен трехместный космический корабль «Восход-1». Впервые был осуществлен полет многоместного корабля. Также впервые полет осуществлялся без скафандров. На борту находились Владимир Комаров, Константин Феоктистов и Борис Егоров. И сегодня отмечается Международный день дайвера, праздник любителей и профессионалов подводного плавания. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1964 году, во время морской экспедиции, Жак-Ив Кусто символически провозгласил начало подводной эры. И на ежедневник на этом прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник.

вероятность того, что если раз за разом так повторять «на-на-на-на-на», то на ретро-ФМ нарисуется группа «на-на», эта вероятность не равна нулю. Почти все так. Просто вчера ребята на «Найтсе» буквально заглядывали к нам в студию, стали гостями воскресного шоу. Дорогие гости, на retrofm.ru еще не появился выпуск шоу с их участием в подкастах, но скоро все будет, можно будет переслушать. Сейчас в столице 4 часа 35 минут на RetroFM. Далее, как минимум, отметится музыкально Хулио Иглесиас.

0: жители столицы, не только. Согласно обещаниям синоптиков, будут в снегу уже на следующей неделе. В 20-х числах планируется первый снега. Если что, предупредил утреннему экспрессу на Ретро-ФМ, все же что-то вроде не нужно менять летнюю резину на зимнюю. В Москве 4 часа 49 минут. До очередной часовой границы еще услышим Адриана Челентано и Бонни.
1: Утреннее шоу. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте okay-magazine.ru. Категория 16+.

0: Мы, может, и не летим, но уверенно и верно продолжаем двигаться навстречу доброму утру на утреннем экспрессе Ретро FM. В ближайшем будущем уже начнем поднимать друг другу настроение позитивным общением, вашими хорошими новостями, сообщениями. Кто не в первый раз в пути на утреннем экспрессе, уверен, знает все традиции и способы быть на связи. В любом случае, для всех все скоро расскажу, напомню. А так как и до, так и далее, можете смело рассчитывать на проверенные временем хиты, интересные факты, события дня, астрологические прогнозы тоже будут. Меня зовут Дмитрий Майоров. Давайте уже посмотрим, что нам насулили или сулят на сегодня звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 12 октября, понедельник. По общим астросоветам нам важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое. Овнов, обстоятельства будут сегодня проверять на прочность, но у вас есть силы и выдержка, чтобы...

0: А скорпионам важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри. Стрельцам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее. Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберитесь в собственных чувствах. Водолеям активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. А у рыб восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым. Всем доброго утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Независимо от дня недели, с позитивом, вашими хорошими новостями, встречаем его, встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро-ФМ. Рассказывайте, что приятно вспомнить, ну, точнее, что недавно с вами хорошего произошло, случилось. Наверняка есть какие-то хорошие новости. Вот ими и делитесь, рассказывайте. Рассказать можно через наш канал Ретро-ФМ Макси в специальном посте. Буквально через секунду он там появится, в комментариях к нему и пишите. Ну, а если кому-то привычнее смс-ица, да, пожалуйста. Легко пускать в ход наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова RetroFM. В конце не забывайте подписываться. Автору самого яркого сообщения позитива среди всех остальных автор будет поощрен. Презентую тостер фирменный от RetroFM. Ну, мотивирую, как умею. Пишите, делитесь хорошими новостями. В столице 5 часов 20 минут.

0: Так, похоже, уже час прошел с момента, когда мы заглядывали в ежедневник на Red FM. Пора полистать его снова. Может, какие-то значимые знаковые события, выпадающие на 12 октября, пропустили? Ну, мало ли. Столица 5 часов 31 минута.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Red FM.
0: В этот день, напомню, 12 октября, но 1929 году родился Ролан Быков, актер театра и кино, театральный и кинорежиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Его фильмы и фильмы с его участием «Приключения Буратино», «Айболит 66», «Вызываем огонь на себя», «Служили два товарища», «Чучело» и многие другие мы все знаем и любим. Кроме актерской и режиссерской работы, Ролан Быков также вел режиссерскую мастерскую на высших курсах сценаристов и режиссеров, работал на радио и телевидении, сочинял песни, стихи и прозу. День рождения сегодня отмечает актер, певец, продюсер, лауреат «Золотого глобуса» Хью Джекман, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Виктория Исакова, российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель Жасмин. Всех поздравляем. 12 октября в 1942 году экспедиция испанского мореплавателя Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой открытия Америки. В честь этого события 12 октября в королевстве Испании отмечается национальный праздник «День испанской нации», называемый еще как «День Испанидат». И сегодня же во всех американских странах по случаю открытия Америки отмечается «День Колумба». В этот день, в 1931 году, в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Она стоит на вершине холма на высоте 704 метра над уровнем моря. Высота самой статуи 30 метров, не считая 7-метрового постамента. Иисус Христос в стиле ар-деко является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В 2007 году статуя неофициально была избрана одним из новых семи чудес света. Итак, сегодня отмечается день закрытия дачного сезона. Неофициальный праздник тех, кто к середине осени завершает основные работы на участке. В это время дачники убирают урожай, готовят растения к холодам, приводят порядок теплицы и садовый инвентарь, постепенно переводят загородный дом в зимний режим. Ну и к тому же сегодня имеются именины. Именины сегодня отмечают все Иваны. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.

0: Явно не бэт,
1: но неплохо. Встречаем утро вместе с утренним экспрессом на Ретро FM. Для ваших позитивных сообщений уже появился специальный пост в нашем канале Макси Ретро FM. Присылайте, пишите. Ну а в эфире далее, как минимум, встречайте Валерия Леонтьева.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Понедельник, как известно, считается день, но не легкий, а все же некоторые позитивы, плюсы имеются. Ваш точно. Так, доброе утро. Привет всем из Кузбасса, города Мыски от Екатерины. Сообщает, едет работать на работу. На улице свежо, солнечно, туман отступает, играет ретро-ФМ в «Газели». Отдельно приветы передают коллегам Валентине и Льву. Еще есть просьба, точнее пожелание. Пожелайте хорошей дороги моей дочке. Она летит сегодня в Пекин на танцевальный конкурс. Желаю, конечно, всем мысковчанам победы. Так написала Екатерина. А я присоединяюсь к сказанному, написанному. Также пожелание доброго утра. Но из Тольятти ловим от Юли. Отдельно желает своему сыну удачи. Он устраивается в новую компанию. Пусть твой творческий путь будет всегда интересен. И по пути к цели люди будут порядочные, добрые. Люблю тебя, Данилушка. Такое сообщение. Еще есть привет всем от Александра Магадан. Отдельный привет всем своим друзьям. Пожелание хорошего рабочего дня и хорошего настроения. Вам, Александр. Та-бо-же. Так, друзья, пишите и вы, присоединяйтесь к позитиву на Ретро-ФМ, делитесь своими хорошими новостями, радостями. Сделать это можно, например, через наш канал Ретро-ФМ в Максе. Там есть для этого специальный пост.
0: Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Журнал «Окей» — это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте ok-magazine.ru, категория 16+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6.00, точное столичное. Всем доброго утра и добро пожаловать в финальный час утреннего экспресса на сегодня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Музыка играет, мы просыпались как могли. Может, прозвучало не совсем позитивно, прям как будто ничего особенного, но нет, конечно. Как обычно, на буднях используем все возможные инструменты утреннего экспресса на Ретро-ФМ. Используем на полную лучшая музыка, позитив с вашими хорошими новостями, событиями, интересные факты, астрологически актуальные прогнозы. Все это есть утренний экспресс, все будет в этом часе. Продолжаем с вами двигаться навстречу доброму, бодрому. Меня зовут Дмитрий Майоров, и кто что, а буквальные звезды уже готовы высказаться. Не будем им мешать.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 12 октября, понедельник. По общим астросоветам нам важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое. Овнов обстоятельства будут сегодня проверять на прочность, но у вас есть сила и выдержка, чтобы показать лучший результат. У тельцов в отношениях, вероятно, напряженные моменты, поэтому проявите терпение и готовность услышать другого. У близнецов внутреннее напряжение потребует выхода, поэтому сегодня будут полезны физические нагрузки. Раки, у вас старые обиды могут всплыть на поверхность, и это хороший повод, чтобы разобраться в них. А львы, проявите терпение в общении с близкими и поддержите их вместо осуждения за сложные эмоции. Девы, помните, что не каждое слово требует анализа, а не каждая пауза в разговоре что-то значит. Весы, не позволяйте внешним условиям и обстоятельствам определять вашу ценность. А скорпионам важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри. Стрельцам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее. Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберитесь в собственных чувствах. Водолеям активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло. А у рыб восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым. Всем легкого понедельника.
1: Гороскоп. Каждое утро

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Всем позитива и побольше. Ну, или сколько имеется наличие. У Сергея, похоже, появился новый пушистый друг. Пишет, сегодня пошел на работу, и за ним увязался котенок. Просто бежал за ним молча. Когда Сергей остановился, котенок подошел и начал тереться, урчать. Сергей не выдержал, взял на руки и отнес к себе домой. Налил молока, котенок поел и залез в ведро с картошкой, где успешно уснул. На работу Сергею пришлось ехать на такси. Вечером, пишет, разберемся, что с ним делать. Жена не против оставить. Ну, это, похоже, какое-то хорошее начало хорошей истории, скажу так. Как бы бывают случаи. Не вызовели питомца, а питомец завел вас. Так, у Михаила для нас тонкий медицинский юмор. Пишет, проснулся, уже хорошо. Поверьте, не каждому повезло. Живите в радости. От Натальи из города Курган. Всем доброго, позитивного утра. Несмотря на осень, желает всем побольше положительных эмоций, любви и добра. Еще говорит мужу Андрею, с которым вместе уже почти 35 лет, что очень сильно его любит. Берегите себя. Милана желает всем слушателям хорошего настроения, удачного дня. Впереди еще целая неделя и куча крутой музыки на Ретро FM. Это вот да. Несмотря на погоду, в столице Урала все же эта осень стала золотой. Такое сообщение от Миланы. Пишите и выделитесь своими радостями, успехами, достижениями, маленькими, большими, недавними победами. Порадуемся за вас и с вами. Писать можно, например, в нашем канале Ретро FM в Максе. И что? Автору самого запоминающегося яркого позитива за сегодня, на сегодня будет презент. Подарю фирменный тостер от Ретро FM. Пишите.
0: Позитив. На Ретро FM. Ретро FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

105.9. Ретро FM. Подпевай. Утренний экспресс. На ретро.

0: На Retro FM Beach Boys. Здесь же уже готов в очередной раз, что ли, покрасоваться ежедневник. Точнее, давайте в очередной раз в него заглянем, перепроверим, узнаем, на какие значимые события богат этот день. В столице 6 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: На календаре 12 октября 2026 года, понедельник. В этот день, в 1935 году, родился Лучано Паваротти. Человек-легенда, один из самых выдающихся оперных певцов второй половины 20 века. Он произвел оперную революцию. Даже его самые непримиримые критики не будут спорить, что его имя навсегда станет синонимом красоты человеческого голоса. Однажды зрители вызывали Паваротти на бис 165 раз. Этот случай был занесен в книгу рекордов Гиннесса. 12 октября в 1957 году на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм Михаила Колотозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым в главных ролях. Конечно, фильм с удивительной эмоциональной силой рассказывает о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война. Картина получила на Каннском фестивале «Золотую пальмовую ветвь» и стала классикой советского кинематографа. В этот день, в 1971 году, в Нью-Йорке, США, состоялось первое представление рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Анализируя феномен этого мюзикла, специалисты утверждают, что бум, вызванный его появлением, сравним, ну, с изобретением первых летательных аппаратов, поднявших человека в воздух. Ежегодно 12 октября в России отмечается День кадрового работника. Это неофициальный профессиональный праздник работников отделов кадров. Сегодня в любой, даже самой небольшой компании есть человек, отвечающий за работу с персоналом, а в крупных структурах этим занимаются целые отделы, насчитывающие десяток персоналей. Но, несмотря на отсутствие официального статуса праздника, все кадровые работники в этот день получают поздравления от руководства, коллег и друзей. Мы поздравляем. Еще сегодня отмечают Всемирный день зрения, день закрытия дачного сезона, день логиста, праздник чистого стакана, день сбережений, день составления кулинарной книги, день тушеной свинины и день шоколадных сюрпризов. Явно есть что отметить.
1: Ежедневник.
2: На Retro FM.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Там, где всегда мороз, труд со спиной медведи, а земную ось мимо плывут столетия.
1: Натерлись, наелись, поучаствовали в конкурсе и почти спят. Да, если вкратце рассказать про недавние планы медведей на Аляске, там закончилась ежегодная неделя самого толстого мишки. Народ голосовал за самого пуклеша, кто лучше всех из медведей отъелся для спячки. Хоть где-то на белом свете есть позитивные новости, связанные с медведями. В столице 6 часов 35 минут. Утренний экспресс на Ретро-ФМ продолжается. Скоро услышим Modern Talking.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Продолжаем позитивить. Ксения из солнечного Севастополя так и написала. Желает всем позитива на всю неделю. А также вкусного завтрака под любимую волну Ретро-ФМ. Всем еще желает здоровья и хорошего дня. Альсияр из Казани пишет. Доброе утро, страна. Для нее утро это всегда личный перезапуск. Любит эти минуты тишины, когда город только просыпается. А у нее есть время для себя. Есть время заварить любимый чай. Есть время сделать зарядку, помечтать о планах. В утреннем свете все кажется чуть проще и добрее. И чувствуется, что она может свернуть горы. От Александры. Всем мира, добра, тепла и уюта в жизни и в семьях. Лилия из Новомосковска пишет. Сегодня 12 число. Так здорово. На дворе осень. Такая прекрасная пора. Настроение прекрасное. Еще сегодня пенсия. Пойдет гулять. Такие планы. Хоть пенсия и не особо впечатляющая, пишет. Не падает духом. У нее хватает на все. На детей порадовать. Себе что-нибудь прикупить. Самое главное, есть что песня, которая и строить, и жить помогает. Спасибо вам, Ретро-ФМ. Всегда пожалуйста. Так, Татьяна передает огромный, при этом вкусный, выделено прям капслоком, привет, позитив из Амурской, Самарской области, как написала. Она собирает большой букет из конфет в виде сердца. Она на работе, она флорист. На улице осенняя мрачная погода, льет дождь, но она не унывает, слушает любимое радио и думает о прекрасном. Всем прекрасного настроения. Так, и прекрасная новость у Валентины из Солнечногорска. На выходных она впервые стала бабушкой, но сразу двух малышек-близнецов. Пишет, эмоции, чувства до сих пор переполняются, аж руки трясутся, ноги подкашиваются. Поздравляем Валентину с пополнением, конечно, и по мне на сегодня это самое позитивное сообщение, поэтому презентую Валентине фирменный тостер от Ретро-ФМ. Будет у нее еще один этакий член семьи, питаемый на кухне. Всем же спасибо за участие, спасибо за позитивное утро. Утренний экспресс на этом все. Вернется в эфир Ретро-ФМ завтра с утра, согласно расписанию. Сейчас же ровно в 7 по Москве встречайте утреннее шоу «Первая смена». Скоро заявит о себе. Меня же зовут Дмитрий Майеров. Услышимся.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ. Реклама.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
3: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
3: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
6: Это все очень важно для расследования.
3: Скамейка запасных.
7: Ты агент под прикрытием.
8: По особо интересным делам.
3: Новой серии.
4: Ого.
3: А ты видела?
7: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
3: В четверг в 18:10.
7: Ты бы как это назвал?
3: Вечерний детектив.
4: Где?
3: На канале ТВ-центр.
7: Хорошо, товарищ майор.
3: Возрастное ограничение 16+.
9: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
4: Журнал «Окей» – это актуальные новости из мира театра, кино и шоу-бизнеса, а также модные тенденции и полезные бьюти-советы. Ищи свежий номер в продаже, а также читай на сайте okay-magazine.ru, категория 16+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уже давным-давно для вас актуальные новости подготовил Вадим Ривман и вот уже рассказывает. Доброе утро.
1: Да, прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, выплаты будущим матерям до 1 000 000 рублей хотят освободить от налогов и взносов. Работодатели могут разрешить выплачивать сотрудницам материальную помощь в период декретного отпуска без уплаты страховых взносов и НДФЛ. Об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на законопроект правительства, внесенный в Госдуму. Сейчас, напомню, льготы, освобождающие выплаты до 1 000 000 рублей от налогов и взносов, действует только в течение первого года после рождения ребенка. Правительство предлагает распространить это послабление и на период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до родов. А в случае принятия закона новые правила заработают с начала следующего года. В России не распродана половина новостроек. На фоне кризиса с продажами жилья девелоперы начали массово снижать стоимость квартир через предоставление дисконтов. Доля квартир массового сегмента со скидками уже достигла 40% в среднем по России, а в московском регионе 44%, об этом сообщают «Известия». По данным экспертов, почти половина уже построенного жилья в нашей стране остается нераспроданной. Мошенники обзванивают родителей под видом работников социального фонда и сообщают об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые, опять же, якобы могут привести к аннулированию детских пособий. Отмечается, что затем злоумышленники предлагают потенциальной жертве перевести сбережения на специальный счет. В пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта» в очередной раз напомнили, что социальный фонд никогда не требует перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Ну а все вопросы по оценке доходов семьи необходимо решать только через портал госуслуги или при личном визите в СФР. Нападающий Вашингтона Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Форвард отличился в первом периоде домашней встречи с Сиэтлом. Овечкину ассистировал белорус Илья Протас. Матч завершился со счетом 5-3. Капитан Вашингтона ранее объявил, что этот сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. Овечкин выступает за Вашингтон Капиталс с 2005 года. Летом он продлил контракт с клубом еще на год. Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. По числу шайб в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф он занимает второе место, уступая канадцу Уэйну Грецки. Сейчас на счету нападающего 1007 шайб. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94,97. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!

0: Доброе утро, Саша Светлов, Рит Субботин на местах.
1: Здрасте, доброе утро.
0: Вернулись, будто, надеюсь, все отдохнули.
1: Отдохнули,
0: восстановились,
1: конечно.
0: Развлеклись.
1: Конечно.
0: Выспались.
1: О, 100%.
0: Коршун. Ну, просто надо было как-то спросить, чтобы ты не отвечала. Какие-то слова
1: просто вкидывал.
0: Да, конечно.
1: Хороший.
0: Но ты тоже что-нибудь вкинул.
1: А я могу вкинуть на каком-то иностранном языке, потому что у нас впереди Руссо Туриста, наша любименькая игрушка, где мы отправляемся в разные удивительные места нашей планеты. Не просто так, с вами еще и термокрыль. Кружку за это вам дарим. Тему мы классную придумали. Какую, как всегда, сейчас не скажем. У нас такая небольшая. Секретики у нас есть. Мы попозже все это расскажем.
0: Но и самая классная музыка, проверенная десятилетиями, конечно, с нами каждую минуту. Сандра начинает первую смену.

0: гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на понедельник, на 12 октября. Сегодня важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, и что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое.
2: Овные обстоятельства будут проверять вас на прочность, однако у вас есть сила и выдержка, чтобы показать лучший результат.
1: Тельцы, в отношениях, вероятно, напряженные моменты, поэтому проявите терпение и готовность услышать другого.
2: Близнецы, внутреннее напряжение потребует выхода, поэтому сегодня будут полезны физические нагрузки.
1: Раки, старые обиды могут всплыть на поверхность. Это хороший повод, чтобы разобраться в них.
2: Львы, проявите терпение в общении с близкими и поддержите их вместо осуждения за сложные эмоции.
1: Девы, помните, что не каждое слово требует анализа, а не каждая пауза в разговоре что-то значит.
2: Весы, не позволяйте внешним условиям и обстоятельствам определять вашу ценность.
1: Скорпионы, важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри.
2: Стрельцы, вам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее.
1: Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберитесь в собственных чувствах.
2: Водолея, активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
1: Рыбы, сегодня ваше восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым.
2: Ребята, просыпаемся. Понедельник? Ну давай, мы сможем.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 12 октября, почти середина осени.
2: Середина?
1: Да, середина. Но, чтобы вот почти не использовать, а прям на 100%, что сегодня есть? Да, много чего есть, но отдельный хочу сказать, день шоколадных сюрпризов.
2: О май гад.
1: А сюрприз, это хорошо или плохо? Вот сходу можешь ответить?
2: Супер, вообще обожаю сюрпризы.
1: Считаю на все 100, согласен, да, потому что без сюрпризов жизнь будет скучной. Во-первых, ученые утверждают, что неожиданные приятные подарки снижают уровень тревожности. Для тревожников, да, это вдвойне. Надо и приятно. С другой стороны, вот они говорят, центр удовольствия в мозге реагирует в 4 раза сильнее на неожиданное поощрение. Вот если вы подарите человеку шоколадку, он обрадуется. Ну, давайте, эксперимент. Маргарита.
2: Это курага.
1: Любимая курага. Да.
2: Алло, центр удовольствия, мы довольны, спасибо большое.
1: Но если...
2: Вот это так здорово.
1: Но если он найдет эту шоколадку в кармане своей куртки после тяжелого дня, мозг испытает настоящий дофаминовый взрыв. Проверяй карманы, Маргарита.
2: О, боже мой, это... Смотрите, вот так вот. О, это был АСМР, правильно?
1: Ну, что-то похожее на это.
2: Конфетка у меня была. Боже, как здорово. Я только хотела поныть немножечко, что я очень люблю сюрпризы. Я их постоянно...
1: Мы чувствуем твои слезы наперед.
2: Делаю, а мне никто...

0: У меня как-то был сюрприз, я сделала лучшему другу, он не очень любит дни рождения. А мы тогда вместе снимали квартиру, и я просто, ну, я нашла всех его друзей, ты знаешь, его друга прекрасно.
1: Да, да, да.
0: Это был человек, наверное, 35, он вообще никогда не празднует, он приходит всегда.
1: И тут вдруг?
0: И тут просто, самое смешное, мы ему сделали еще очень некрасивый торт в виде отвратительных шашлыков, потому что он
1: креативно.
0: Он нам прислал торт и говорит, смотрите, как ужасно, и мы такие, ну, все принято. Мы сделали ему этот торт, и было так
1: круто. Не говори больше ни слова, называется.
0: Да, было очень здорово. На следующий год, вернее, в этом году, он говорит, а ты любишь сюрпризы? Ну да, и никто ничего не сделал. Вот.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В этом тоже есть творческий подход. Ты такая, как будто ожидаешь, что тебя хоба, неожиданный поворот.
0: А тут он курага в шоколаде, ну чем не сюрприз?
1: Ну что, ребят, хочется у вас спросить, наши слушатели, как вы относитесь к сюрпризам? Больше их любите, ну, получать или, может быть, организовывать сами? Вот, ну и вообще, самый необычный, неожиданный сюрприз. Вот случался в вашей жизни наверняка же. Поделитесь своей историей. А может, у вас наоборот, есть такая история, да, когда сюрприз вот точно был неуместен. И только не делайте вот так. Нам тоже такие истории нужны.
0: Да, пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
2: Между тем, на Ретро-ФМ. This is the story of my baker, the meanest cat from old.

0: правда мы, это правда мы. Саш, Светлов, Фриц, Субботин.
1: Здрасте, здрасте. Так, 7.19, кто-то наверняка захочет позавтракать, а кто-то вместо крепкого чая или кофе, мы тут делимся на эти две касты, такой, а колу можно, пожалуйста, да, бахните мне, потому что я хочу дожить до 101 года, как это сделал китаец.
0: А я думал, как китайский двигатель какой-то. Да.
1: Ну, там
0: я
1: тоже.
0: Я же слышал, для них используют напиток. Ладно,
1: он
0: расскажи.
1: Он себя так и называет. Я китайский двигатель, можно еще колы немножечко? Короче, 101-летний китаец назвал колу главным секретом своего долголетия. Ага. Говорит, я не представляю жизни без этой газировки. Держу дома несколько ящиков. Вот. Далее, ну, иногда, правда, добавляет в напиток немножечко китайского алкоголя. Он может вредить здоровью, но явно не этого китайца, ему уже 101. Вот, за питанием, говорит, не, никогда вообще не следил. Хорошо есть и хорошо жить. Да. Вот такого правила
0: прекрасно
1: придерживается человек.
0: Ну, я 8.03 жду в выпуске новостей от Вадима Ривмана ответочку от Пепси. А мне 102, я вот на этом держусь как могу.
1: И еще и с сахаром.
2: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Продокторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-700-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Продокторов» ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34».
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: Уже почти половина восьмого, с вами первая смена. А что мы храним на протяжении многих-многих лет? Ну, помимо хитов, которые у нас со временем и десятилетиями проверены, да, наверняка каждый из вас берет и хранит самые драгоценные сюрпризы, которые для вас кто-то когда-то делал.
1: Это ты про курс доллара, который сейчас Вадим Ридман?
0: 28.48. Да-да-да, я помню, это 2000 год.
1: Сюрприз!
0: Так, новости серьезные от Вадима Ривмана. Сосредоточились.
2: Поехали, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву. Об этом пишут американские СМИ. Ранее представители американской администрации рассматривали визит в российскую столицу как следующий этап переговоров по завершению конфликта на Украине. По данным СМИ, решение об отсрочке поездки связано с необходимостью дождаться дальнейшего развития событий и согласовать новый дипломатический подход. Перенос произошел после переговоров американских представителей с украинскими и европейскими дипломатами в Майами. Одновременно возникли разногласия вокруг энергетических вопросов. Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Россией по увеличению поставок дизельного топлива на американские и мировые рынки. Владимир Зеленский раскритиковал это решение, заявил, что оно стало для украинской стороны неожиданностью. Словакия намерена запросить у Еврокомиссии разрешение на поставки российского топлива. Об этом известием сообщил вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар. Братислава рассчитывает получить возможность продолжать закупки российских энергоресурсов, несмотря на действующие ограничения. Запрос предполагается направить в Европейскую комиссию. Вопрос о поставках российского топлива остается для Словакии чувствительным из-за зависимости страны от внешних источников энергоресурсов. В центральной России в конце октября выпадет первый снег. В последней декаде месяца ожидается похолодание. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров ночью могут устремиться к нулевой отметке, а днем ожидается не выше плюс 2, плюс 5. Синоптик отметил, что день выпадения первого снега пока находится за пределами горизонта предсказуемости. Этот интервал составляет от 5 до 7 суток. Россиян с пятидневной рабочей недели ждут 10 дней отдыха в ноябре, рабочих дней будет 20, об этом напоминают РИА Новости. 4 ноября в нашей стране отмечается День народного единства. Благодаря этому россияне получат дополнительный выходной. Ранее врач превентивной медицины Анастасия Самойлова рассказала, что двух выходных для психологического и физического отдыха после рабочей недели недостаточно. По мнению специалиста, для восстановления организму необходимо 72 часа, то есть трое суток. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: На часах 7.35 вы проснулись. Ну, надо бы проснуться, потому что у нас уже первая игра намечается. Руссо, турист, а там термокружка, там путешествия, там иностранные языки.
1: Осталось, собственно, только сказать номер телефона 23 24 88 3, код Москвы 495. Ждем вас, звоните.

0: Кристо. Первый смен на Ретро-ФМ.
1: Итак, начинаем путешествие под названием «Руса-туриста». Каждый раз мы выбираем страну, язык, и дальше вас ждет вопрос с тремя вариантами ответа. Выбирайте верный, получайте фирменную термокружку от Ретро-ФМ. Правила понятны. Елена, Краснодарский край на связи. Здрасте.
2: Здравствуйте.
3: Елен, скажите, пожалуйста, какой язык импонирует больше всего? Который как звучит, например? Я имею в виду из иностранных.
2: Итальянский, наверное.
3: Это что-то интересное, конечно же, я с вами согласна. Но сегодня мы в Италию, кстати, не поедем. Ну, это у нас так будет. Хотя, с другой стороны, там было бы какое-то соревнование, а мы оставим Италию просто для любви.
1: Да не, ну игра тут тоже белиссимо намечается.
3: Белиссимо вообще.
1: Да.
3: Ну что, если вы готовы, погнали! Итак, мы сегодня... Сашей приехали в Хельсинки.
1: Да не так ты говоришь, мы приехали в Хельсинки. Вот так надо. Давай. Больше энтузиазма. Хельсинки ты просто не видела ни разу.
3: В конце от концов, да. В общем, мы хотим найти место, где можно попробовать настоящий финский десерт. Ну, потому что, знаете, финскую сауну. Что-то как-то нам вдвоем не камильфо, потом нам еще шоу вести в конце концов. В общем, спрашиваем у местного, куда нам идти. Он показывает, так знаете, рукой и отвечает.
1: Толон хювен кахвила.
3: Что он ответил? Там есть хорошее кафе. Там есть классный музей. Лучше сходите туда. А может, все-таки в сауну?
1: Туолон Хювер Кахвила.
2: Кафе.
3: Что вы скажете, уважаемый?
1: Кафе выбрали?
3: Хельсинец. Да.
1: Я на жест, как это, паки-паки. Я говорю, киногерой. Помню, тик курил, и все на финском. Ну что, Елен, вы правы, действительно, это про хорошее кафе здесь речь шла. А значит, фирменная термокружка будет сопровождать вас хоть в Италию, хоть в Финляндию.
2: Спасибо.
3: Вы молодец. Белиссимо, настоящее сейчас произошло.
0: Руссо-туристо.

0: Ну а что, белые розы тоже отличный сюрприз, как по мне. Правда, вспоминается номер из КВН, а мне, конечно, дарили розы, но чтобы две. Сюрпризы, они бывают разными.
1: Да, ребят, сегодня говорим по поводу сюрпризов. Пишите все ваши мысли, да, конечно же, в наши соцсети. Любите сюрпризы? Устраивали когда-нибудь? Может, какой-то необычный сюрприз? Или не надо, давайте лучше что-то подготовленное, чтобы было. А мы это очень скоро прочитаем.
2: Реклама.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пао-банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
11: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
16: Radio Hub 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, сегодня говорим про сюрпризы. Когда они уместны, когда не очень. Самый запоминающийся сюрприз в вашей жизни. И вот Вадим
2: делится. Это сюрприз моей жизни.
1: Да, сюрприз — это, конечно, здорово. Но давайте сразу обозначим, что многие не любят сюрпризы во время выполнения практических или иных заданий. Бывает, какой-то момент выясняется, что вам надо что-то переделать, что-то добавить или убрать. И узнаем об этом не сразу. Так что лучший сюрприз будет только тогда, когда он из киндера. Вадик 8 лет. Но нет, наверное, чуть побольше.
2: Кирилл пишет как раз про киндер, про шоколад. Не знаю, это как, но я обожаю сюрпризы, особенно шоколадные. Ну да, вот мне Саша, если вдруг пропустили, полчаса назад буквально подарил очень вкусную шоколадную конфету. Все, ее уже нет, если что, а мне полегче.
1: Матвей пишет, я вот себе сюрпризы не люблю, но сам могу сделать. Когда с женой только познакомились, мы жили в соседних городах, и на ее день рождения я приехал инкогнито, благодаря ее подружке. Подождал до ночи и в 00:00 поздравил, вышел, когда подружки типа позвали сами. Первая реакция моей будущей жены была: ты что тут делаешь? Ну, она была в приятном, конечно, шоке. Сейчас моя жена, знаете, знает меня слишком хорошо и уже сюрпризы все угадывает. Но я делаю строгие глаза, и она делает вид, что ничего не знает. Вот так и договариваемся в семье.
2: Елена говорит: доброе утро, хорошие сюрпризы люблю. В организации было большое сокращение, а меня неожиданно повысили. Я ничего об этом не знала, сообщили на совещании в один день. Я реально была ошарашена. Все, сюрприз удался. Ну, естественно.
1: Да, чтобы побольше таких сюрпризов в вашей жизни было.
2: Так.
1: Я же говорил, там не технику привезли. На этой неделе кухня живет.
2: Тут, смотри, получается, у тебя и раковина теперь есть, и техника. Ты уже, наверное, скоро будешь и спать не на полу, а на кровати.
1: Я уже человек. Ну, Ка появится, когда все заработает.
2: Ребятушки, ну что, давайте продолжаем тему про сюрпризы. Пишите все, что вам хочется. Давайте все, что пожелаете. Любите сюрпризы, не любите. Что-то, может быть, сами делали интересно. Или для вас делали, или вообще не такой я человек, а мы все прочитаем. Такие мы люди.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и

0: 8 в столице. Понедельник супер намечается. И гороскоп говорит, и мы, да все говорят. Надо в это поверить. А что расскажет наш ведущий новостей Вадим Рим? Это узнаем прямо сейчас.
1: Расскажу о новостях обязательно. Доброе утро. Итак, в Руспродсоюзе рассказали о последствиях снижения производства красной икры. Как отметил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, после удачной путины прошлого года есть запасы замороженной рыбы, которую используют преимущественно перерабатывающие предприятия. При этом из-за низкого вылова в этом году объемы производства могут сократиться, а цены на продукцию нового сезона могут увеличиться. В начале сентября, напомню, глава Росрыболовства назвал лососевую путину в этом году неудачной. Снижение вылова лосося более чем в два раза по сравнению с первоначальными прогнозами связывают с изменением климата. США могут заблокировать поставки вооружений и разведывательной информации Украине из-за попыток атаковать российские энергообъекты. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Накануне президент США обвинил Зеленского в игнорировании просьб Вашингтона не бить по российским НПЗ. Между тем, премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что они не будут поставлять оружие Украине. Будапешт не разрешит и транзит вооружений через свою территорию. Мадьяр считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Ранее венгерский премьер заявлял, что его страна не сможет в короткие сроки отказаться от поставок российской нефти и природного газа. При этом он отметил, что необходимо искать альтернативные источники энергии и постепенно сокращать зависимость Венгрии от поставок нефти и газа из России. Мошенники стали угрожать россиянам отменой детских пособий. Россиянам поступают звонки от злоумышленников, заявляющих об обнаружении у них якобы сторонних переводов, которые могут привести к аннулированию детских пособий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы «Мышеловка». Чтобы решить проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод, исключить его из совокупного дохода. Для этого злоумышленники просят перевести все сбережения на специальный счет. В «Мышеловке» в очередной раз напомнили, что социальный фонд не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. На последнее, кот из Ульяновской области остался дома один, лапой открыл водопроводный кран и устроил потоп с ущербом более 600 тысяч рублей. Об этом газете «Ру» рассказал начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности одной из страховых компаний Юлия Серова. Специалист рекомендует владельцам квартир в многоэтажных домах оформлять страховку гражданской ответственности на случай подобных инцидентов. И еще курсы валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром!
2: Доброе утро.
3: Саша Светлов, Рита Субботина.
2: Да, хотел представиться, а ты уже. Спасибо. Вот это сюрприз, прям как в нашей теме сегодняшней. Такой же, как кот придумал, понимаешь, который что там затопил на 600 тысяч, да, по-моему?
3: Да.
2: Мне кажется, это хорошая будет рекламная кампания, собственно. Такой котик, знаешь, ну с этими глазами, типа, сделай страховку квартиры.
3: Сделай кошачью страховку квартиры. Я думаю, такая категория должна появиться. Ну что, у нас действительно сегодня обсуждаем сюрпризы. Пишите свои мнения и свои истории на этот счет. У нас искусственный интеллект подготовил для вас отдельный нейрохит, в котором можно будет выиграть беспроводные наушники. Ну и у нас, конечно же, хиты. Роксет сейчас взорвет этот понедельник с хитом «Sleeping in my car».

0: Скотт на Ретро FM.
1: А сегодня понедельник, 12 октября. Чего же там интересного? Сегодня важно помнить, что сама сила эмоций не равна их правоте. И что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое.
2: Овны, обстоятельства будут проверять вас на прочность, однако у вас есть сила и выдержка, чтобы показать лучший результат.
1: Тельцы, в отношениях вероятны напряженные моменты, поэтому проявите терпение и готовность услышать другого.
2: Близнецы, внутреннее напряжение потребует выхода, поэтому сегодня будут полезны физические нагрузки.
1: Раки, старые обиды могут всплыть на поверхность, и это хороший повод, чтобы разобраться в них.
2: Львы, проявите терпение в общении с близкими и поддержите их вместо осуждения за сложные эмоции.
1: Девы, помните, что не каждое слово требует анализа, а не каждая пауза в разговоре что-то значит.
2: Весы, не позволяйте внешним условиям и обстоятельствам определять вашу ценность.
1: Скорпионы, важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри.
2: Стрельцы, вам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее.
1: Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберите собственных чувств.
2: Водолеи, активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
1: Рыбы, сегодня ваше восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым.
2: Ой, ребята, настойчиво загадываем желание, потому что у нас, как обычно, 8:08.

0: Света здесь. Ну вот, сюрприз не получилось. Ну, ожидали же, что первая смена будет. Вот Саша Светлов, Рит Субботина и на местах. Ожидаемо.
1: Но зато мы придумали, как всегда, нашу непостоянную рубрику «Игрушку». Смотрите, что сейчас будет происходить. В общем, мы с Сашей придумали друг для друга 5 пунктов. Мы не знаем, кто что друг другу придумал. И в тему, собственно, это будет сюрприз или... Вызывайте полицию.
0: Ну давай, давай я начну, давай. А ты отвечаешь.
1: Давай.
0: Твой день рождения со всеми-всеми родственниками в твоей квартире.
1: Вызывайте ОМОН.
0: Хорошо.
1: Так, абонемент в супер лакшери, просто потрясающий спортзал. Там еще футбольная отдельная площадка есть, но тренируются только женщины.
0: Вот это сюрприз. Нормально.
1: Так, давай ты.
0: Птичье молоко с настоящим птичьим молоком в составе.
1: Вызывайте полицию.
0: Давай.
1: У меня все просто. Кофемашина.
0: Это сюрприз. Это мне?
1: Да.
0: Это так приятно.
1: Да.
0: Новые наушники с массажным эффектом.
1: Ой, сюрприз. Годовой запас безалкогольного пива.
0: Это издевательство. Билеты на Ибицу на поезде.
1: Сюрприз. Неожиданный. Ну, для вас тоже, потому что я вернусь в январе, если что, в конце. А выезжать сейчас буду.
0: Ну, не пешком же все равно.
1: Так, новый, красивый, прям стильный, прям очень дорогой, прям офигенный розовый свитер.
0: Да, есть такой сюрприз. Новая праворульная машина на день рождения.
1: Сюрприз.
0: Продам, наверное,
1: да?
0: Хотя бы продать можно будет.
1: ВИП-билеты на «Спартак» ЦСКА. Но сидеть придется на трибуне ЦСКА.
0: Вызывайте ОМОН.

0: проснулся в бодром настроении, присоединяйтесь, делайте погромче. Первая смена Саша и Рита, настроение обеспечим. Ну, а если вы в душе интроверт и хочется уединения, то, в принципе, есть успокаивающая новость. Правда, она случится годика через два, в 28-м году.
1: Так.
0: Интроверты получат личное пространство в поездах.
1: Оу.
0: Не будет больше вот этих вот плацкартиков ваших. Не, они-то будут, но можно будет выбирать.
1: Угу.
0: РЖД готовит новый формат ночных поездок. Отдельная капсула вместо открытой полки.
1: Ага.
0: Ну, как капсульные отели, да, я думаю, знаете. Там, конечно, будет индивидуальный свет, шумоизоляция.
1: О,
0: для
1: боже,
0: ручной клади место будет, но не для огромных чемоданов. Вот, первые такие вагончики, ну, такая услуга в 28-м году должна появиться. Да, как раз как альтернатива плацкарту и купе. Но вот семьям и путешественникам с большими чемоданами, ну, в том числе, кто ингалятор возит и отпариватель, знаешь, да, таких.
1: Виделись, да,
0: вот,
1: в зеркале.
0: Привычные вагоны могут подойти больше. Поэтому...
1: Да нет.
0: А там смотрите сами, как бы, да.
1: Я думаю, семьям, ты как раз сказал, там какой-нибудь отец, наверное, заходит, ну, особенно если у него там трое, четверо детей, он такой, это не мое.
0: Мне надо работать.
1: Мне нужен капсульный.
0: Все.
1: Хорошая затея. Надо будет попробовать. В 28-м там недолго осталось.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Это я для тебя и для тех, кто в этом немножко похож.
1: Так.
0: Если бывший не напишет вам до 15 ноября, это хороший знак, это добрый знак, говорят астрологи. Да, если вдруг не случится все, кармические связи с прошлым завершены.
1: Я, пожалуй, заблокирую.
0: Мало вам хороших новостей, получайте еще. После 15 декабря появится шанс встретить человека для новых отношений. Вопрос один. Чем заниматься с 15 ноября по 15 декабря? Никто не отвечает на этот вопрос. Да, но давайте от прошлого и будущего к настоящему. У нас новости. Ну а сейчас новости и Вадим Ривман. Давайте послушаем.
2: Да, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в школах и колледжах проверят грамотность учеников. В этом месяце в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6-х, 7-х и 9-х, 10-х классов, а также студентов первых и последних курсов колледжа. Об этом сообщает Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей и техникумов. Пожар произошел в складском помещении с алкогольной и табачной продукцией в Подмосковье. Об этом сообщает МЧС России по московскому региону. В городском округе Талдом в поселке Запрудня экстренные службы ликвидируют возгорание площадью 2500 квадратных метров. О причинах возгорания пока не сообщается. Новый Уренгой сохраняет статус лидера по уровню благосостояния жителей. Город уже 5-й год подряд возглавляет рейтинг российских городов по покупательной способности средней заработной платы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. В рамках исследования аналитики сопоставили доходы населения в 100 крупнейших городах страны со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг. Следом в рейтинге расположились Салехард и Анадырь. В первую десятку также вошли Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Сургут, Одинцово и Химки. Санкт-Петербург занял 11-е место. Билл Гейтс спрогнозировал увеличение числа кибератак с использованием искусственного интеллекта в следующем году. В интервью каналу CNN основатель Microsoft отметил, что главная опасность сейчас заключается не в том, что нейросети выйдут из-под контроля, а в их использовании злоумышленниками. Многие эксперты уверены, что мощные ИИ-модели способны обходить попытки людей остановить их работу. Российская теннисистка Мира Андреева заняла 3-е место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации WTA. Спортсменка впервые в карьере поднялась на 3-е место в списке лучших теннисисток. Первую строчку рейтинга занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй идет белоруска Арина Соболенко. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 90 копеек. Евро 94,97. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Пятницы нам не хватило. И субботнего вечера тоже. В воскресенье отсыпались, а в понедельник беремся за старенькое.
1: Потому что надо петь. Уже в 8:35 в конце концов наша нейросетка не спала, и мы тоже. Она взяла какую-то очень известную песню, переделала полностью ее мелодию, слова оставила, и получился нейрохит. Вот такая игрушка. Ну, а, собственно, если вы поймете, какую же песню наша нейросетка переделала, пожалуйста, беспроводные наушники конкретно вам достанутся.
0: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните.
2: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, 1 этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
5: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 2766.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
7: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
8: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
9: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест, ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так, стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 8.42. Да, удивляла нас нейросеть на этих выходных. Вот посмотрим, насколько музыкально нас удивит она сегодня в понедельник. Виктория из Саратова будет биться с искусственным интеллектом. Здравствуйте, Виктория.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте. Виктория, вы как по поводу того, чтобы 8.42 запеть?
1: Ну, настроено.
2: Это хорошо. Тогда что, не будем ждать? Вы знаете, да, же правило, что наша нейросетка взяла, переделала всю музыку, оставила слова прежними. Ваша задача угадать, какая же музыка у нас, какая песня очень известная зашифрована. Ну и если, собственно, понимаете, то беспроводные наушники ваши.
0: Две подсказки. Давайте начнем с первой. Погнали.

0: Такой версии, Виктория.
1: Собрали группу одиннадцатиклассники.
0: Да, сразу восстановите, вспомните. Кто поет?
2: Что еще раз?
0: Кто поет песню?
2: Кто поет?
0: Да. Ну, в принципе, то, что вы спели, этого уже
1: это достаточно.
0: Да-да, давайте
2: не
0: на оригинал
2: помню,
0: вам поставим.
2: Песню знаю, песню помню, а вот да. Кто поет...
0: Припевчик дайте нам, пожалуйста. Это Женя Белоусов в оригинале, которого мы, конечно, успеем послушать, расслушать и насладиться в ближайшие минуты. А вас, Виктория, мы поздравляем. Как и обещали, беспроводные наушники ваши отправляются в Саратов. Оставайтесь на связи. Давайте вот в таком режиме насладимся оригиналом от Белоусова.

0: свете.
1: Не, ну лично я спасибо точно скажу. Если вы поделитесь своими историями о сюрпризах, это я к слушателям обращаюсь, потому что сегодня мы эту тему раскрываем с самых всевозможных сторон. Какие понравились сюрпризы, какие нет? Сами любите организовывать? А что, например, уже делали? Расскажите об этом в наших социальных сетях.
2: А мы все очень скоро прочитаем.
3: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 120-770-012-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
5: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
8: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указано максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
10: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: А между тем, сегодня мы обсуждаем сюрпризы. Где они уместны, а где, может быть, ни в коем случае не надо их готовить. Может быть, у вас был тот случай, когда сюрприз был не к месту. Поделитесь этим в социальных сетях.
2: Да, кстати, у нас пока не было такого ни одного сообщения. Напишите, было бы интересно. Пока что прочитаю сообщение от Галины. Классное. У меня 10 взрослых детей. Сюрпризы от них как лотерея. Недавно собрали меня будто на каторгу. Не хотел никуда ехать, а привезли в Домбай. Горы, снег. Местами трава зеленая, воздух, красота такая, что и ворчать не захотелось потом. Вечером грелись у камина с глинтвейном, вспоминали, как я их в детстве гоняла. Уберитесь немедленно. Теперь жду нового сюрприза. Вдруг на Северный полюс отправят. Ой, супер,
1: вас
2: вообще классно.
1: Пусть и Северный полюс случится. Так, да. Александр пишет. Сюрпризы хороши, когда речь идет о подарке. Не признаю виш-листы. Когда человек сам решает, что подарить другому, он вкладывает душу. А в обычной жизни пусть все идет по плану.
2: Да, Ирина пишет. Всем наидобрейшего утречка. Для меня сюрприз, который запомнился на всю жизнь, это сюрприз любимого человека. Когда тебе позвонили, спросили, а ты сегодня не занята? Попросили захватить загранпаспорт. И на 2 дня в другой мир, в другие впечатления. Прям так, без багажа, все по ходу, не по плану. На всю жизнь запомнила и храню то время. Благодарю тебя, любовь
1: класс.
2: Моя.
1: Ребят, если что, так просто вслух скажу. Да, Рит, Саша, Вадим, там, у меня загран с собой.
2: У меня всегда с собой.
1: Дальше так, действуйте сами. Все зависит от вашей фантазии и кошелька.
2: Мы согласны на все.
1: Пишите.
2: А вы на что согласны, да, и на что нет в сюрпризах? Пишите нам в соцсети, мы скоро все прочитаем.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: понедельник в отличной компании. Вот и лучший старт, который можно только представить. Первая смена в столице 9. Вадим Ривман готов новости рассказать. Здравствуй, Вадим.
1: Да, уже рассказываю. Всем привет. Доброе утро. Итак, договоренности России и США по поставкам дизельного топлива фактически пробили брешь в антироссийских санкциях. Так, сделку Владимира Путина и Дональда Трампа оценил бывший президент Сербии Александр Вучич. По его словам, Вашингтон впервые напрямую вывел российское топливо из-под собственных ограничений. Россия готова поставить на американские мировые рынки более 300 тысяч тонн дизеля уже в октябре, еще 500 000 в ноябре, позднее еще 1 000 000 тонн. Ну а в перспективе объем может вырасти до 3 000 000 тонн в месяц. Об этом сообщил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с российским президентом. Более 150 украинских дронов было сбито над регионами России за минувшую ночь. По данным Минобороны, дроны были уничтожены в Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Белгородской, а также Брянской, Калужской, Курской областях. Кроме того, беспилотники сбили в Московском регионе, Крыму и над Черным морем. Ранее сегодня сообщалось, что система ПВО уничтожили 16 беспилотников, летевших в Москву. Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах число заданий останется прежним, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин отметился 1007-й заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге с учетом игр на вылет. Гол был забит в ворота Сиэтл Кракен в матче регулярного чемпионата НХЛ. Однако шайба не помогла Вашингтону одержать победу. Игра закончилась со счетом 3-5. Напомню, 5 октября Овечкин объявил о завершении карьеры в НХЛ после текущего сезона. И последнее. В Дании гуманоидных роботов обучают работе в супермаркетах. В будущем умные машины смогут работать ночью, пока нет людей. Обучение проводят в магазине после закрытия. Сейчас их настраивают на выкладку товаров, а потом планируют научить проверять сроки годности и искать пустые места на полках. Владельцы магазинов сообщают, что не планируют увольнять людей. Ожидается, что роботы-помощники появятся в магазинах Дании в ближайшие годы, но пока есть юридические и технические сложности. Еще назову курсы валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. А с вами остается первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.
0: Доброе утро. Первая смена Саша и Рита в таком составе требует усиления через 35 минут.
2: Да, потому что там будут три некоторых вопроса, таких, знаете, что, где и когда, на которые мы вдвоем не можем ответить.
0: Ну, иногда получается, а вот дальше уже возьмете вы этот ответ или нет, от этого зависит денежная сумма. Получите вы ее или нет.
2: Вот такой сюрприз, возможно, вас ждет. Кстати, о сюрпризах мы сегодня и говорим в нашей теме. Любите, не любите, устраивали, не устраивали, удивляли, удивлялись, все что угодно. Пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
0: А сейчас послушаем Eurythmics.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Так, понедельник, 12 октября. Сегодня важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, и что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое.
2: Овны, обстоятельства будут проверять вас на прочность, однако у вас есть сила и выдержка, чтобы показать лучший результат.
1: Тельцы, в отношениях вероятны напряженные моменты, поэтому проявите терпение и готовность услышать другого.
2: Близнецы, внутреннее напряжение потребует выхода, поэтому сегодня будут полезны физические нагрузки.
1: Раки, старые обиды могут всплыть на поверхность, и это хороший повод, чтобы разобраться.
2: Львы, проявите терпение в общении с близкими и поддержите их вместо осуждения за сложные эмоции.
1: Девы, помните, что не каждое слово требует анализа, а не каждая пауза в разговоре что-то значит.
2: Весы, не позволяйте внешним условиям и обстоятельствам определить вашу ценность.
1: Скорпионы, важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри.
2: Стрельцы, вам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее.
1: Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберитесь в собственных чувствах.
2: Активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
1: Рыбы, сегодня ваше восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым.
2: Мы настаиваем на то, что спорт важен в жизни, и поговорим о нем буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Спортивного утра всем неравнодушным. Давайте с футбольных новостей начнем. Московская «Динамо» обыграла «Рубин» 1-0 и, вот так, возможно, даже неожиданно для себя, возглавила турнирную таблицу РПЛ. Да, у них 22 очка. ЦСКА победил «Родину» 3-0 и с таким же количеством очков, 22, идут на втором месте. Еще напомню, в субботу в главном матче тура «Зенит» победил лидера «Краснодар». И таким образом и у питерцев, и у «Краснодара» по 21 баллу. Они делят 3-4 места. Ну а на 5-м идет «Спартак». Оставай тоже ненамного. У них 20 очков. Теперь про хоккей. В КХЛ состоялся матч между «СКА» и «Динамо» Москвой. «Динамовцы» победили 4-3 в овертайме. Далее. Первый гол Овечкина в сезоне состоялся, но не помог Вашингтону одолеть «Сиэтл» в матче НХЛ. Да, столичные уступили сопернику со счетом 3-5. Ну и хочется отметить, что Мира Андреева, наша юная звездочка, впервые в карьере стала третьей ракеткой мира. Напомню, накануне в Пекине Мира проиграла в финале WTA 1000 китаянки Джен Циньвэнь, для которой эта победа оказалась первой на подобных турнирах. Но, тем не менее, это решительный шаг вперед. И, я уверен, третья позиция в рейтинге далеко не самая верхняя, которую достигнет Мира в ближайшее время. Мы поздравляем наших спортсменов, желаем им успешных выступлений. И возвращаемся к музыке. Нас ждет великолепная Мадонна.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Итак, на столичных 9.18. Всем привет, классного понедельника. Саша Рид на местах и...
1: Ой, у меня прикольные новости, назовем это так. Ребята, теперь будет интереснее житься, потому что Уголовный кодекс издали в России в виде комикса.
0: Ну что, теперь он не такой страшный?
1: Конечно же, есть Человек-паук, а есть что? Человек-полицейский, который, если что, тебя схватит и палочкой так а-та-та сделает.
0: Тогда даже Человек-следователь, потому что там посерьезнее будет с уголовочкой.
1: Да, и так далее. Человек-судья, может быть, даже есть. В общем, мне нравится, что в издательстве считают, что от чтения Уголовного кодекса в таком формате можно получать удовольствие. Вот. Ну и уголовно наказуемые деяния представлены в комиксе с иронией в узнаваемых ситуациях. Стоит всего-то, там разная, кстати, история, 268-1600 рублей примерно. Сколько готов заплатить? И думаешь, может быть, это кто-то узнает,
0: вообще,
1: да?
0: Вообще, на языке уголовного кодекса там, наверное, в МРОТ надо исчислять. Не от 200, там до 1600, да? Вот да. В таких понятиях, как штрафы назначаются.
1: Ага. Главное побыстрее, чтобы 50% можно было скостить.
0: Ну, идейка, конечно, заманчивая. Надо полистать.
2: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lamcolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Про докторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8 800 511 27 66. Первое место в номинации выбор пациентов в рейтинге офтальмолог-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Продакторов» ООО «СОК». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: А чего их забывать? Благодаря этим письмам игра и существует. Это я говорю про что, где, когда, где возникают сложные вопросы, в которых нам лично в радиоверсии нужен капитан, поддержка для того, чтобы не только разгадать тайну, но и получить денежный приз. Возьмите до 30 тысяч рублей.
1: Это будет уже очень скоро, а пока что можете писать, например, по нашей теме. Как вы относитесь к сюрпризам? Может быть, что-то устраивали? Может быть, вам что-то устраивали? А может быть, что-то такое, что лучше не вспоминать драматическое? Пишите, а мы скоро все это прочитаем.
0: В 9.30 есть новости у Вадима Рифмана.
2: Поехали, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, выплаты будущим матерям до 1 000 000 рублей хотят освободить от налогов и взносов. Работодатели могут разрешить выплачивать сотрудницам материальную помощь в период декретного отпуска без уплаты страховых взносов и НДФЛ. А об этом сегодня пишут «Известия» со ссылкой на законопроект правительства, уже внесенный в Госдуму. Сейчас льгота, освобождающая выплаты до 1 000 000 рублей от налогов и взносов, действует только в течение первого года после рождения ребенка. Правительство же предлагает распространить это послабление и на период декретного отпуска, который обычно начинается за 70 дней до родов. В России за первые 6 месяцев года вдвое выросло число детей, совершивших преступления террористического характера. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Напомню, 6 октября в Кемеровской области задержали 2 подростков, подозреваемых в диверсии на железной дороге. Было установлено, что несовершеннолетние во время переписки с неизвестным в одном из мессенджеров согласились поджечь объект транспортной инфраструктуры. В Ормузском проливе горит уже 3-й танкер, который подорвался на мине за последние дни. На борту 750 тысяч баррелей нефти. Как сообщили в иранском корпусе стражи Исламской Республики, судно с отключенными системами навигации шло по закрытому маршруту. На оповещение экипаж не реагировал. Между тем, Тегеран предупреждает США в случае очередной атаки со стороны Вашингтона. Иран может нанести удар по IT-инфраструктуре США в регионе стоимостью более 2 триллионов долларов. В Московской области загорелся склад для хранения алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе. В городском округе Талдом в поселке Запрудни экстренные службы ликвидируют в эти минуты возгорания площадью 2500 квадратных метров. О причинах возникновения огня пока не сообщается. Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю. Отмечается, что снега ждать пока не стоит. Также уточняется, что в Москве и Подмосковье на неделе будет местами аж до плюс 18, правда, ожидаются дожди. В Центральной России в конце октября выпадет первый снег. В последней декаде месяца ожидается похолодание. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, столбики термометров ночью могут устремиться к нулевой отметке, но днем будет не выше плюс 2, плюс 5 градусов. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. А далее первая смена на ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: Ну что ж, Рой Орбиса напомнил нам про красотку. Кто знает, может быть, сейчас тоже кто-то дозвонится в первую смену на Retro FM и получит от нас такую же оценку.
1: 100%. Это будет либо красотка, либо красавчик, потому что только такие капитаны нам нужны. В что, где, когда, а еще и честные. 23-24-88-3, код Москва-495.
0: Интеллектуальная игра, в которой можно заполучить до 30 тысяч рублей.
2: Реклама.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... Батарейка.
6: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года
3: без первого взноса и переплаты.
6: В «Мебельном континенте». Барбашова, 72.
7: Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
9: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Московское время 9:41. Начинаем осеннюю игру «Что, где, когда» в нашем радиоклубе. Приветствуем Ларису из Иваново. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Лариса.
1: Добро пожаловать в игру.
3: Хочу сказать, готовы говорить правду-правду, ничего кроме правды. Ну, имеется в виду играть честно и вместе с нами командой пытаться найти ответ на вопрос.
1: Больше вопросов не имеем. Лишь напомним, что по окончании минуты обсуждения вам нужно как капитану выбрать ответ. Надеюсь, правильный. Если получится правильный ответ назвать, тогда 4000 рублей получите. Сегодня такой приз. Итак, давайте послушаем сам вопрос.
4: Внимание, вопрос. О каком писателе так сказал Максим Горький? У него удивительные руки. Некрасивые, узловатые. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Он похож на Бога.
1: Сколько рук писателей мы помним?
3: Кто похож на Бога?
1: Да.
3: Может, длинноволосый, вот это вот имеется.
2: Достоевский,
1: да? Хорошая версия, да.
3: Как говорится, не знаешь, не говори Пушкин.
1: Ну, да-да-да, вот есть Пушкин, да. И поэт и писатель. Да, либо, ну, не знаю, вот у него же был портрет, да, Мона Лиза, и там вот так сидела, да, это как автопортрет Леонардо. Кто похож на Мона Лиза? Гоголь, например, не знаю, если взять какой-нибудь.
2: Точно, Николай Васильевич.
1: Может, Дюма, может, вообще он за границу посмотрел, да, и кого-то назвал. У кого портреты известные, вот похожие или что-то есть? Кто приходит в голову визуально, может быть?
2: Ну,
1: Толстой, может быть. Ну, Чехов, может быть. Давайте просто по фамилиям пойдем в конце-то концов. Нас просят назвать про кого, да, а не почему, наверное.
3: Ну да, просто вот из всех, кого мы назвали, может, кто-нибудь подходит.
1: Да, как всегда, да, Лариса, ответственность вся на вас.
3: Должно быть, очевидно, какое-то сходство в этом
1: прикол. Так, Лариса, сейчас я повторю вопрос, вы подумайте, выберите ответ, да, кто его знает, может быть, какая-то из версий сработает. О каком писателе так сказал Максим Горький? У него удивительные руки, некрасивые, узловатые. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Он похож на Бога. О каком писателе, Лариса?
2: Пусть будет Николай Васильевич Гоголь.
1: Принимается Гоголь. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. Так он сказал про Льва Толстого.
1: Ну, один из наших, да? Кого вспомнили? Хотя сразу так вот я не вспомню руки Толстого, чтобы убедиться. Разве что, как ты сказал, внешний вид, да, может быть, борода и именно такой. Или потому что он много работал, да, физический труд, и вот руки у него такие из-за этого. Ладно, будем копать дальше, будем, да-да-да, дойдем обязательно до правды. Ларис, вам спасибо большое за честную игру.
3: Да, спасибо.
1: Вы сегодня просто не ту версию, да, выбрали из тех, которые мы обсуждали, поэтому деньги остаются в банке Ретро-ФМ. Но у всех слушателей есть возможность каждый день выигрывать денежную сумму, да, завтра обязательно. Разыграем еще одну в 9:40. Включайте первую смену на Ретро-ФМ и участвуйте в игре «Что, где, когда».
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро-ФМ.

0: Казны в сторону. Ребят, пора. Пора взять телефоны в руки и поделиться своим мнением. Мы сегодня о сюрпризах говорим в первой смене. О тех, которые уместны, о тех, которые не стоило никогда делать. Может быть, о каком-то необычном опыте. Соцсети есть для того, чтобы поделиться своей сокровенной историей.
1: А мы все это прочитаем. Поэтому давайте хопа и погнали все вместе.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
16: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
18: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
19: Шапка, носки, еще шапка.
20: Мам, я на 2 дня еду.
19: Именно.
21: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
22: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.

0: Между тем.
1: А вы как к сюрпризам относитесь? Делитесь своим мнением в соцсетях. Когда они уместны, когда нет, и какие у вас истории бывали? Анжела делится. Я не люблю сюрпризы, особенно если они касаются подарков. Я уже ненавязчиво за несколько месяцев буду мониторить или прямо спрошу, а еще лучше подарю конверт с деньгами. Мы всем дарим деньги, и даже на детских праздниках. Пусть купят и добавят то, что сами захотят. У всех разные вкусы, и то, что понравится одному, может категорически не понравиться другому. Люблю предсказуемо, чтобы потом не натягивать лицо в улыбке, дабы не обидеть, что тебе, типа, все понравилось.
2: Так, любовь нам пишет. Люблю сюрпризы. Муж на юбилее приобретает путевку выходного дня. Обычно я покупаю. Приезжаем, ждем оформлением, пью кофе. А тут сюрпризик. Не в этот отель купил. Часто там отдыхали. В общем, ехали в другой город еще полтора часа, смеялись всю дорогу, но запомнился отдых. Классно, номер люкс, джакузи, шампанское, свечи, лепестки роз. Он мне романтик. Люблю его.
1: Ну, это прекрасно. Жанна пишет. Доброе утро, Саша, Рита. Я люблю сюрпризы преподносить. Приятно видеть удивленные и в то же время радостные лица от сюрприза. Последний сделала своей родной сестричке. Она в свой день рождения отдыхала в Египте, отправилась за ней. Вот, и эти удивленные счастливые глаза никогда не забуду. Вот теперь думаю, чем же на следующий год порадовать, побаловать.
2: Сфотки пока. А помнишь, как было? Так, ну и вот Марин говорит, доброе утро, первая смена. 9 октября я сделала сюрприз для мужа на его день рождения. Купила на его пенсию круиз по Волге. Это был кайф для него и неожиданный подарок.
1: Ну что, берите пример. Вот видите, как иногда, казалось бы, просто сделать людей счастливыми. Но, наверное, все-таки человека надо знать, да?
2: 100%.
1: Ждем ваши истории в соцсетях и слушаем Roxette.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Thank you.

0: Неделя только начинается, уже как-то хорошо. Ну, с такими хитами тем более. В столице 10, это первая смена. А с какими же новостями мы подошли к этому часу, расскажет Вадим Рихман.
1: А вот с такими доброе утро, привет. Итак, визовые центры Кипра в России возобновили прием заявлений на визы с сегодняшнего дня. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Прием документов был временно приостановлен, напомню, 8 октября из-за технических проблем в консульствах. Но теперь туристы снова могут подавать заявки. С 12 октября визовые центры Кипра снова принимают документы во всех 6 городах нашей страны, где ранее были введены ограничения. Это Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Нижний Новгород и Новосибирск. В школах и колледжах проверят грамотность учеников. В этом месяце в России проведут оценку функциональной грамотности около 77 тысяч учащихся 6-х, 7-х и 9-х, 10-х классов, а также студентов первых и последних курсов колледжей. Об этом сообщает Рособорнадзор. Функциональная грамотность показывает, насколько хорошо обучающиеся умеют применять полученные знания и навыки для решения учебных задач и проблемных ситуаций в повседневной жизни. В проверках примут участие представители 300 школ и 198 колледжей и техникумов. В России не распродана половина новостроек. На фоне кризиса с продажами жилья девелоперы начали массово снижать стоимость квартир через предоставление дисконтов. Доля квартир массового сегмента со скидками уже достигла 40% в среднем по России, а в московском регионе достигла 44%, а об этом сегодня пишет «Известия». По данным экспертов, почти половина уже построенного жилья в России остается нераспроданной. В Роспродсоюзе рассказали о последствиях снижения производства красной икры. Как рассказал исполнительный директор Роспродсоюза Дмитрий Востриков, после удачной путины прошлого года есть запасы замороженной рыбы, которую используют преимущественно перерабатывающие предприятия. При этом из-за низкого вылова в этом году объемы производства могут все-таки сократиться, а цены на продукцию нового сезона могут увеличиться. Маршруты по городам Золотого кольца, а также туры в Псков и Великий Новгород стали главными фаворитами у россиян, планирующих отдых на ноябрьские праздники. К такому выводу пришел Роман Гореев, зав. Кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭО имени Плеханова. Об этом сообщает ТАСС. В этом году календарь сложился таким образом, что День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду. Это делит рабочую неделю пополам. 3 ноября рабочий день будет сокращенным, а после праздника гражданам предстоит отработать 5 и 6 ноября. И еще назову официальные курсы валют. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 3:11 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Саша Светлов и Рита Субботина в этом часе могут говорить не только правду.
1: Правду и ничего, кроме правды, они бы говорили, но вмешалась игра «Фейк-контроль», в котором еще есть и фейки. Но не просто так, конечно же. Если выиграть в эту игрушку, то можно получить подарок. Например, сертификат в маркетплейс на 3-5 тысяч рублей.
0: Это, кстати, очень приятный сюрприз, понедельник с утра пораньше.
1: Есть такое. А мы как раз сегодня говорим о сюрпризах, ребятушки. Вот все по этой теме. Любите, не любите, устраивали, не устраивали, но было не то. Пишите в соцсети, а мы скоро все прочитаем.

0: Скотт на Ретро FM.
1: Ну, давайте посмотрим внимательнее на этот понедельник. 12 октября. Сегодня важно помнить, что сила эмоций не равна их правоте, и что проверки и давление разрушают близость быстрее, чем что-либо другое.
2: Овны, обстоятельства будут проверять вас на прочность, однако у вас есть сила и выдержка, чтобы показать лучший результат.
1: Тельцы, в отношениях, вероятно, напряженные моменты, поэтому проявите терпение и еще готовность услышать другого.
2: Близнецы, внутреннее напряжение потребует выхода, поэтому сегодня будут полезны физические нагрузки.
1: Раки, старые обиды могут всплыть на поверхности, и это хороший повод, чтобы разобраться в них.
2: Львы, проявите терпение в общении с близкими и поддержите их вместо осуждения за сложные эмоции.
1: Девы, помните, что не каждое слово требует анализа, а не каждая пауза в разговоре что-то значит.
2: Весы, не позволяйте внешним условиям и обстоятельствам определять вашу ценность.
1: Скорпионы, важно не подавлять свои чувства, но и не позволять им разрушать вас изнутри.
2: Стрельцы, вам будет полезно побыть наедине с собой, чтобы услышать истинные желания и отпустить лишнее.
1: Козероги, если возникнет желание выяснить отношения, лучше сначала разберитесь в собственных чувствах.
2: Водолеи, активность принесет результат, если она будет направлена в конкретное русло.
1: Рыбы, сегодня ваше восприятие станет более проницательным, а стремление проникнуть в скрытые значения вещей более настойчивым.
2: Ребята, просыпаемся и бодримся в этот понедельник.
0: Гороскоп на Ретро FM.

0: 10:13 на московских часах. Первая смена. Саша Светлов, Рит Субботина. И это не понедельник, а феерия какая-то. Ну, конечно, благодаря хитам, проверенным десятилетиями.
1: Да, у меня есть сегодня немножечко информации. Рассказываю. Итак, наконец-таки открыли курсы, которые мы заслужили.
0: А ну-ка.
1: Зумеров в Москве начали учить подавать стакан воды родителям в старости.
0: Я подыграю. Подайте стакан.
1: Но для этого запустили специальные курсы. Нужно пронести стакан так, чтобы, знаешь, была какая-то некая полоса препятствий. Тебя толкают, отвлекают, заваливают сообщениями, а ты такой типа: «Подождите, мать, я несу тебе стакан!» И организаторы уверяют, что такой тренинг развивает эмпатию.
0: Ну, если честно, после такого тренинга даже как-то стало спокойнее за будущее.
1: Главное, чтобы в этот момент не позвонили. Мы же все знаем, что зумеры готовы все стерпеть, кроме как звонков без предупреждения. И тут уже где-то мать: «Поздно!»

0: 7 до 11.
1: 10:17. Так, Саша, Рита, первая смена, все по местам. А теперь места немножечко поменяем. Так,
2: ты что делаешь?
1: Заберем.
2: Ребята, вот он забирает мой планшет. Он забирает все мои бумаги, распечатанные листы.
1: Так, обновление небольшое сделали. А все почему? Да потому что, говорят некоторые, небольшой беспорядок может привести к новым креативным идеям. А теперь давай, мочи, стреляй, бомби идеями.
2: Итак, рассказывай, что сегодня будем делать. Для начала мы все переоденемся. Каждый. О, я придумала. Короче, сейчас у нас Саня одет в красное, другой Саша в эту, как это у тебя, водолазка, а я в
1: белое. Белое, а ты иди синее переодевай, и тогда что-нибудь сообразим, придумаем.
2: Вот это креативщики. Мамкины, правда.
0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха – около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
9: Круглосуточно.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Да, 10:28 на часах, хочется предупредить сразу. Не надо доверять нам на 100%, потому что в этом часе, возможно, где-то найдется фейк-контроль.
1: Да.
0: И правду, и немного лжем.
1: Ну, сейчас немножечко правды скажу, потому что если понять, где мы лжем, то можно получить сертификат Marketplace на 3 или на 5 тысяч рублей. Вот такой вас ожидает сюрприз. Не просто так я сказала о сюрпризе, потому что сегодня это наша тема. Пишите, любите, не любите, устраивали, вам устраивали. Или устраивали вы что-то такое, что... Зачем вы устраивали?
0: Ну, когда сюрпризов слишком много, эта непредсказуемость тоже пугает. Поэтому давайте что-то такое приятное, проверенное и ожидаемое. Новости на Retro FM. Проверенный Вадим Рифман.
2: Рассказываю с удовольствием. Доброе утро. Итак, спецпредставители президента США Стив Уиткоф и Джаред Кушнер отложили поездку в Москву. Об этом пишут американские СМИ. Ранее представители американской администрации рассматривали визит в российскую столицу как следующий этап переговоров по завершению конфликта на Украине. По данным СМИ, решение об отсрочке поездки связано с необходимостью дождаться дальнейшего развития событий и согласовать новый дипломатический подход. Перенос произошел после переговоров американских представителей с украинскими и европейскими дипломатами в Майами. Одновременно возникли разногласия вокруг энергетических вопросов. Президент США Дональд Трамп объявил о договоренности с Россией по увеличению поставок дизельного топлива на американские и мировые рынки. Владимир Зеленский раскритиковал это решение и заявил, что оно стало для украинской стороны неожиданностью. Количество заданий в ЕГЭ увеличится только по двум предметам – истории и профильной математике. В остальных экзаменах число заданий останется прежним. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений. Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Российская теннисистка Мира Андреева заняла 3-е место в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации WTA. Спортсменка впервые в карьере поднялась на 3-е место в списке лучших теннисисток. Первую строчку рейтинга занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Второй идет белоруска Арина Соболенко. 11 октября Андреева проиграла в финале турнира WTA 1000 в Пекине. В решающем матче россиянка уступила китаянке Джен Цзиньвэнь. Новый Уренгой сохраняет статус лидера по уровню благосостояния жителей. Город уже 5-й год подряд возглавляет рейтинг российских городов по покупательной способности среди заработной платы. В рамках исследования аналитики сопоставили доход населения в 100 крупных городах страны со стоимостью фиксированного набора товара и услуг. Следом в рейтинге расположились Салехард и Анадырь. В первую десятку также вошли Южно-Сахалинск, Москва, Красногорск, Магадан, Сургут, Одинцово и Химки. Санкт-Петербург занял 11 место. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего начала дня.

0: Так, ну 10:35 на часах, хватит ждать. Саша, Рита, первая смена приглашает вас принять участие в игре «Фейк-контроль», который можно получить сертификат на 3, а то и на 5 000 рублей в
1: Marketplace. Звоните 23-24-883, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, начинаем игру, в которой участники пытаются отличить правду от вымысла и заработать классный денежный приз. Сергей из Санкт-Петербурга сегодня будет биться за призы. Здравствуйте.
2: Да, привет.
3: Здравствуйте, Сергей. Вы как вот, как вы считаете, у вас интуиция насколько позволяет определять, где вам обманывают? Вот да, ложь какую-то говорят вас. Или вот это я точно знаю, что правда.
2: Ну, интуиция вроде не подводит. Это... Ну, тут 50 на 50.
3: Это хорошо, потому что смотрите, что сейчас будет происходить. У нас есть факты и фейки. Мы будем вам их называть. Соответственно, ваша задача понять, где мы вас обманываем, где мы говорим правду. Ну и, соответственно, если 3 из 3, сертификат на Marketplace на 5000 рублей. Если 2 из 3, на 3000 рублей.
1: Готовы?
3: Ну, а если 1, просто победный гол. Готовы?
2: Да. Все, я готов.
1: Тогда
2: готов.
1: Поехали, выбирайте тему.
3: Дирижабль,
1: дельфин или цунами.
2: Цунами.
1: Принимается.
3: Погнали. Первый факт или фейк. В открытом океане на большой глубине цунами движется со скоростью 700-900 километров в час. Правда или ложь?
2: Правда.
3: И это правда. Это сопоставимо со скоростью реактивного самолета. И, кстати, 80% всех цунами на Земле происходит в Тихом океане.
1: Это правда или ложь? Как считаете, Рит, второй факт решила вам закинуть? 80% всех цунами на Земле происходит в Тихом океане. Да или нет?
2: Нет.
1: Нет, а это да. На самом деле, да, происходит из-за высокой сейсмической активности. Из двух фактов пока один правильный. Ну, давайте, надо еще один угадать.
3: Давайте, самая высокая волна за всю историю наблюдения составила 24 метра. Правда или нет?
2: Нет. Конечно, наверное, больше есть.
3: Да, конечно, неправда. 524 метра на Аляске в 1958 году.
1: Да, была такая история невероятная, но все-таки зафиксированная. Это значит 2 из 3?
3: Да.
1: И это сертификат на 3000 рублей.
3: Да, красавчик вообще.
1: Да, Сергей, поздравляем, да. Петербург гордится своим участником. Ну и просто вам тоже классного настроения. Не знаю, у вас дождливо там сегодня, как в Москве или как?
2: Да нет, на удивление, пока нет дождя.
1: Мы забрали
2: осадки. Это же Питер.
1: Да.
2: Сейчас нет, и тут пошел.
1: Да, не благодарите Москву, мы на пару дней вас освободили, да, на этот погоду. Просто, чтобы прогуляться и полюбоваться видами прекрасного культурного города. Что ж, спасибо вам за игру. Африк Симона продолжит Хафанана на Ретро-ФМ.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.

0: холода. Что это значит, Маргарита? Это значит, что пора проверить зимние курточки. Ну, а точнее, карманчики. Залезаешь, так хопочки, а там, может быть, пятитысячная завалялась.
1: А, я думала, там может быть еще одна конфетка сюрпризная. У нас сегодня тема сюрпризов просто, и Саша мне с утра подарил конфету. Я была очень рада. А как вы относитесь к сюрпризам? Любите, не любите? Что-то, может быть, делали, может быть, вам делали? Пишите в наши соцсети, а мы уже очень скоро прочитаем. А я на всякий случай пойду и проверю свою куртку. А вдруг еще одна будет?
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал. Главный герой интерьера.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 15 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+. Интернет.

0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
1: Так, мы сюрприз сегодня обсуждаем, какие у кого случались, какие были уместными, какие лучше не повторять. И вот Дмитрий делится. Живу в Калининграде, брат живет в Минске. Расстояние 600 километров, но чтобы доехать на машине, нужно преодолеть две границы. И вот завтра у него ТЭРЭ, я в 10 вечера спонтанно сажусь в машину и еду в Минск, чтобы лично поздравить с днем рождения. И в 7 утра я под его окнами. Такого сюрприза он явно не ожидал. Прошло 15 лет, а все вспоминают до сих пор. Дмитрий, красавчик.
2: Круто.
1: Да и вообще, чтобы... у каждого в жизни хотя бы один-два таких сюрприза, но все-таки случались.
2: Только класс. Наталье не будем такого желать, потому что а вот она говорит, а я не люблю сюрпризы никакие, ни хорошие, ни плохие. Может, для кого-то это и скучно, но мне нравится заезженная колея, когда все известно заранее. Вот. Далее Владимир тоже говорит, а я всегда напрягаюсь после слов «у меня для тебя сюрприз».
1: Так, Марина пишет. Итак, на днях был сюрприз от вас, первая смена. В зале на беговой дорожке пыталась дозвониться в эфир в течение 1.5 часов. Внимательно, на беговой дорожке. Просто не знала правил легких денег. В результате вместо намеченных 5 километров стартанула на 10. До эфира не дозвонилась, но приятный сюрприз был на весах. -1 килограмм. Спасибо, обожаю вас, Марина.
2: Вот это сюрприз.
1: Вы тоже вдохновляете нас такими историями. Вот не зря здесь стараемся.
2: Владимир Горячий пишет, нет таких людей, которые не любят сюрпризы. И я в их числе. Жаль, это бывает нечасто. Но вот мы уже поговорили о том, что есть, оказывается, люди, которые не очень любят сюрпризы. Поэтому каждому свое получается.
1: Так, Марин пишет, вышла из строя плойка для укладки волос. Как вышло, что озвучит эту неприятную новость мужу, подруге, сыну, соседке, историю умалчивает. Но в Новый год под елкой нашла аж 4 штуки. Да. Такого сюрприза явно не ожидала. Но сказать, что это был неприятный сюрприз, не могу, конечно. Трогательно это все. И вот добавляет, да, про деньги... Точно никто не скажет, что такие уже есть. Поэтому деньги более проверенный вариант.
2: И Светлана нам пишет. Добрый день, Дрит, Саша. Я давно являюсь фанаткой Ретро-ФМ. Постоянно слушаю вашу программу «Первая смена». 10 октября поздравила свою дочку. Живет в другом городе с 30-летним юбилеем в программе «Филичита». Музыкальный привет в прямом эфире произвел на именинницу впечатление. Ну, чем не сюрприз?
1: Давайте вместе делать, создавать такие классные, вдохновляющие сюрпризы друг для друга. Спасибо, ребят, за обратную связь. Да, почитали сообщения, разобрали. Дальше можно самостоятельно этим продолжить заниматься в социальных сетях. А мы, первая смена, Саша и Рита, уже завтра вернемся в 7.00. Предложим вам новую актуальную тему. Предложим вам хиты, проверенные десятилетиями. Ну и, конечно, будут игры, в которых можно получить классные призы от нашей команды.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Московское время 11 часов. Вот он, понедельник, наш с вами, 12 октября. И новости сейчас тоже будут нашими с вами. Дмитрий Калев пришел. Дим, отдавай новости.
1: Доброе утро. Юра, приветствую, друзья. Операторы связи разослали крупнейшим банкам письма, в которых заявили, что с 15 октября до абонентов не будут доводиться вызовы без маркировки звонков. Об этом сообщает Коммерсант. Ранее издание писало, что операторы связи планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договоры на маркировку. Представители крупного банковского бизнеса считают, что требования об обязательной маркировке основывается на некорректном толковании закона, который на самом деле устанавливает обязанность оператора связи довести маркировку до абонента. Но аналитики оценили ущерб бизнесу от атаки на дата-центры Яндекса. Эксперты «Ведомостей» рассказали, что один день полного простоя всех сервисов теоретически мог бы стоить около 4 миллиардов рублей. Однако реальный ущерб, вероятно, значительно меньше, поскольку сервисы работали с перебоями и их полностью не отключали. При этом пострадать могли не только обычные пользователи, но и корпоративные клиенты, которые размещают свои внутренние системы в облаке компании. Специалисты считают, что точный размер финансовых потерь станет известен позже. Фермеры Латвии возмутились из-за зубов дракона на границах с Россией. Депутат латвийского сейма добавил, что из-за растущей милитаризации региона инвесторы опасаются вкладывать средства в приграничье. В частности, из-за близости к границе затягиваются проекты по установке крупных солнечных проектов. Туроператоры Турции пообещали скидки для россиян, так они хотят сохранить поток российских туристов в следующем году. Об этом РИА Новости сообщили представители индустрии. Итоговая стоимость будет зависеть от выбранного отеля, дат поездки и условий бронирования. Отмечается, минувшим летом турецкие туры для россиян подорожали на 16% в зависимости от курорта. Ну и в этом году 62% опрошенных россиян сталкивались с неловкостью, когда хотели попросить у друзей, знакомых или коллег деньги за оказание услуг. Об этом сообщает газета «РУ», ссылаясь на опрос. Исследование показало, что среди тех, кто испытывал такие затруднения, около четверти хотели получить оплату за ремонт или сборку мебели, 19% за настройку компьютеров, телефонов и другую технику. Еще 17% назвали помощь с автомобилем, 15% профессиональные консультации в свободное от работы время. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84,90 рубля, евро 94,97. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречаете Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Слушайте, очень, конечно, имеет свои плюсы. Осень наша любимая. Красоты бывают такие, что ну вот прямо тянет. Тянет, знаете, остановиться, достать телефончик свой натруженный и снять всю эту красоту. Я тут в выходные тоже думаю, дай-кась поснимаю все это зелено-желто-красное. А потом ролик сделаю красивый, ну как вот, чтобы как у профессионалов. С крупными планами, с проходами, как там называется, с пролетами. В общем, я у мамки монтажер и оператор называется. Но ничего, кстати, получилось. Выложил даже у себя в канальчиках разнообразных. Сижу, лайки теперь считаю. И музыку красивую. Но ее, конечно, все сосчитать не получится. Здесь без ограничений. Это уже касается непосредственно нашего с вами прослушивания всей вот этой вот музыкальной мелодичной красоты. Скоро Майкл Джексон, «Самоцветы», «Modern Talking» прямо здесь, на Retro FM. Никуда ходить не надо. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте. Всем отличного понедельника.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у Тибибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Объявление на Retro FM.
7: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43-1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
6: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Композиция «Heal the World» от Майкла Джексона. Между прочим, особенная в том числе и потому, что сам Майкл неоднократно признавался, что считает «Heal the World» самой важной и дорогой песней в своем репертуаре и гордится ей. В 2001 году в чарте с фанатами также назвал ее творением, которым действительно гордится больше всего. А мы гордимся здесь в том числе и треками Майкла Джексона в эфире «Ретро FM» и много какими другими красивыми, любимыми песнями. Они у нас есть. Давайте проверим, что там в самое ближайшее время. Тина Казинс на подходе, Юрий Шатунов, «Ласковый май». Также «Бакара» появится прямо здесь, на «Ретро FM». 11 часов и 36 минут московское время.
1: Реклама.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО СЗ-21 Югстроинвест, ООО СЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54-11-00. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: 15 октября, понедельник, праздники «Смотрим день кадрового работника России», день логиста сегодня поздравляем. Международный день дайвера тоже отмечается, но холодноват, как будто бы уже, во всяком случае, в наших широтах. День медицинской службы МВД России тоже поздравляем. Международный день вопля разочарования. Ладно, вопить не буду. Вот я не разочарован же ничем. Так что так, день закрытия дачного сезона. Тоже праздник чистого стакана. О, пойду кружечку свою красивую ополосну с надписью «Программа Ю», которая мне слушательница замечательная подарила. А, так, чем бы еще заняться? А, все, понял, надо еще и песни ставить красивые. Ну, как надо. Очень хочется это делать, на самом деле. Джордж Майкл, до завершения этого часа, «Кармен» и не только. Любимая музыка здесь, на Ретро FM, продолжит звучать обязательно. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного понедельника.
1: Реклама. Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
9: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки Retro FM круглосуточно и без рекламы.
7: Retro FM 70-е.
11: Retro FM 80-е.
7: Retro FM 90-е.
11: Retro FM Sanremo. И вечеринка Retro FM.
7: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro FM.
12: 18+.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+. We'll be right back.

0: Поделили сутки напополам. Полет нормальный. В Москве 12 часов.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В текущем году Дегорская и пригородные центральные районы и больницы получат новые рентгенографические аппараты. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, Иравская центральная районная больница и поликлиника номер 4 уже получили флюорографы. Кроме того, для медицинских учреждений региона закупили 16 автомобилей, 5 из них за счет экономии бюджетных средств. Во Владикавказе стартует третий международный фестиваль поэзии «Осетинская лира». Он продлится до 16 октября и приурочен Году единства народов России и дню рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагорова. В программе презентации книг, встречи с авторами, поэтические спектакли и музыкальные выступления. Одним из главных событий станет открытие первого в республике театра поэзии. Мероприятие стартует в 18:00 по адресу улица Маркова, 28. Вход свободный. С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированной суммы 3 рубля 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10% будут удерживаться при возврате билета за 9 дней или меньше до даты поездки. В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Как сообщает Минстрой Республики, главным элементом обновленной территории станет каскадный фонтан. В настоящее время его монтируют специалисты. Рядом обустроят пешеходные маршруты, установят теневые навесы с качелями и оборудуют зоны отдыха. Также здесь высадят ели, туи и можжевельник. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Северная Осетия вошла в тройку регионов России с самой высокой долей городских земель, отведенных под парки и зеленые зоны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив. Наша республика разделила первое место по показателю с Республикой Алтай и Сахалинской областью. В трех регионах доля озелененных территорий в границах городов составляет почти 67%. Для сравнения, общероссийский показатель – 24%. Дамир Хасаншин завоевал золото первенства Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщает Минспорта Республики. Турнир проходил в Тульской области и собрал более 300 юных спортсменов из 12 стран, включая Россию, Казахстан, Индию, Китай и Узбекистан. Дамир Хасаншин стал победителем в дисциплине «Быстрые шахматы». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночью до зари. Плачут невезучие люди-дикари.

0: Это семейный дуэт Мэйвуд. Сестры Элис Мэй и Карен Вуд поют о месте, в котором никогда не были. Да, ну, во всяком случае, до написания песни Пасадена в 81 году не были ни в самой Пасадене, ни в окрестностях Лос-Анджелеса, и даже океан вообще не пересекали. Элис Мэй написала этот хит, находясь у себя на родине в Нидерландах. Все ее представление о городе было построено только на просмотре американских фильмов, сериалов, которые крутили по телевидению. Ну, в общем, отсюда в песне и появились строчки про сеньорит, танцующих под жарким солнцем, что больше, конечно, как раз-таки напоминает стереотипы о Мексике, а не о реальной калифорнийской Пасадене. Друзья, мы с вами смотрим вперед и наблюдаем нашу реальность, прекрасную музыкальную. Группа «Абба» на подходе, кино тоже совсем рядом. Бонни Тайлер, снова угадали. Это тоже на Ретро FM в ближайшие минуты прозвучит. 12 часов и 20 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Спасибо, любимая, работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.

0: Реклама.
1: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Объявление на Ретро-ФМ.
8: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: The Music. Спасибо за музыку, песня об истории простой провинциальной девушки с музыкальным талантом, которая уезжает из родного города и пытается стать звездой. А, кстати, Агнета и Ани Фрид во время выступления надевали одинаковые золотые парики, когда исполняли эту песню, ну, в том числе. Группа «Абба» легендарная на Ретро-ФМ. Кстати говоря, рассказывал о ней в программе «Ю». Есть отдельный выпуск, который можно всегда прислушать на сайте или в мобильном приложении Ретро-ФМ. А вообще там все выпуски программы «Ю» и много артистов уже, про которых я рассказал. Так, сейчас на будущее давайте посмотрим. Альбано и Рамина Пауэр на подходе. Крис Ри, тоже поблизости. Дмитрий Маликов. Все наши, короче говоря. 12 часов и 36 минут московское время. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама. Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.

0: Осетия. Место, где отдых вкусный. Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: сейчас вычитал, что постоянно растет в нашей стране количество производителей, которые производят готовую еду. Ну, видимо, мы все более и более ленивыми становимся. Нам готовят и готовят. Ну, я как человек, который максимально может себе яичницу пожарить и не знаю, что там еще, пельмешки, может быть, отварить. Да, в принципе, не против увеличения продаж готовой еды. Так, друзья, готовая музыка уже. Приготовленная, причем идеальной прожарки. Идеальной, где надо, прожарили, где надо, не прожарили, пропарили. Билли Джоэл до завершения этого часа. Группа «Комбинация» тоже появится. В Москве уже 12 часов и 49 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Нас с вами продолжается понедельник. И напомню, 12 октября.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка – 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ – банк сильной страны. Банк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12-й

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду 13-я пенсия и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Внимание, внимание. В Москве 13 часов. У меня пока все. А вот у Дмитрия Королева точно не все. У него новости. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Средства на выполнение всех социальных обязательств государства, включая индексацию пенсий, пособий и заработных плат, заложены в полном объеме. О проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку рассказал министр финансов Антон Силуанов. Он выступил в Госдуме. Силуанов отметил, главным приоритетом, обозначенным президентом, остается забота о гражданах. Финансовый план сформирован с учетом устойчивости к любым возможным сценариям на глобальных рынках. Молодым учителям следует компенсировать 50% расходов на аренду жилья. С такой инициативой к министру просвещения Сергею Кравцову обратился депутат Госдумы Борис Чернышов. По его задумке, программа поможет закрепить кадры в школах. На выплату смогут претендовать выпускники, для которых преподавание является основным местом работы, если у них нет собственного или служебного жилья. До Нового года осталось ровно 80 дней, и последняя декабрьская трудонеделя будет трехдневной. Работать россияне будут с понедельника 28 декабря по среду 30-го. При этом, как отметил директор Высшей школы финансов Российского экономического университета Константин Ордов, выходной день 31 числа не несет никакого ущерба экономике. Эксперт напомнил, отдых сделали благодаря переносу выходного с воскресенья 4 января. Ну а Евросоюз обсуждает дальнейшее ужесточение визовых ограничений для российских туристов, а также новые ограничения на передвижение российских дипломатов. Соответствующий вопрос планируется обсудить на заседании министров иностранных дел ЕС в Люксембурге в этот понедельник. При этом отмечается, что Франция и Италия прежде выступали против ужесточения визового режима для россиян, так как они принимают большое количество граждан России. В Дагестане сегодня завершается международный турнир по стрельбе из лука. Он уже 10-й, юбилейный. В нем участвует более 250 лучников из 22 стран. Помимо России приехали спортсмены из Казахстана, Ирана, Турции, Венгрии, Китая, ЮАР, Малайзии и других стран. Главная особенность в том, что лучники стреляют по объемным мишеням, имитируя охоту на животных. При этом сами участники одеты в национальные костюмы. Помимо спортивных состязаний подготовлена развлекательная программа. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

Ну, вы знаете, когда дождичек случается, мы немного все каскадеры и каскадерихи. Потому что, ну, мы же знаем, что по всем известному закону лужи будут скапливаться именно там, где нам надо пройти. Именно на пешеходном переходе. Вот ни левее, ни правее, вот а прямо на зебре, чтобы без шансов. Чтобы уж попрыгали, поскакали, так поскакали. Ай, в Москве сегодня дождички. Странно, правда, осень и дожди. Непонятно, как, откуда вообще осенью могут дожди взяться. Да, в любом случае, всем нам желаю отличной, шикарной погоды. Всем городам вещания Ретро-ФМ, а еще музыка. Это наше все. Желаю и, так сказать, в ближайшее время воплощаю. Игорь Иванов, скоро Дженнифер Пейдж, певица Сиси Кетч. И этим ограничиваться, естественно, не будем. В Москве уже 13 часов и 19 минут. Меня

0: Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: My Heart. Так, надо напомнить кое-что важное, друзья. Про утреннее шоу «Первая смена». Каждый будний день с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Игры, крутые подарки, темы для обсуждения, новости, шутки, отличное настроение, конечно, музыка любимая. Это, собственно говоря, все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. Ну, а еще для вас... Прямо сейчас, в самые ближайшие минуты на Ретро-ФМ, Sting, Виктор Салтыков, а также Бонни М. В Москве уже 13 часов и 35 минут.
1: Реклама. Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Ну что, продолжается прекрасный день недели, понедельник, особенно прекрасно для тех, кто не работает сегодня, ну или в отпуске вдруг, а для остальных, ну, кстати, тоже очень даже ничего, я лично ничего плохого не увидел, как бы там его некоторые не ругали, не костерили. Так, друзья, не забывайте, что через 10 минут у нас произойдет кое-что важное, это важное называется «Феличита», в 14 часов по Москве, готовимся передавать, поздравлять, признаваться, а я завтра обязательно вернусь. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, пока не скучайте. Побежал.
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
7: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Отдых, выходные.
11: И тут появляется...
12: Следственный комитет.
13: Следствие зашло.
12: Как?
11: Так.
13: Без стука.
11: Ты кто?
12: Спокойно.
11: Это все очень важно для расследования.
13: Скамейка запасных.
12: Ты агент под прикрытием.
14: По особо интересным делам.
13: Новой серии.
11: Ого.
13: А ты видела?
12: Нет.
11: Ну тогда иди и смотри.
13: В четверг в 18:10.
12: Ты бы как это назвал?
13: Вечерний детектив.
11: Где?
13: На канале ТВ-центр.
12: Хорошо, товарищ майор.
13: Возрастное ограничение 16+.

0: счастливых. Заберите карту от ИСИН на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: Счастливые, конечно, часов не наблюдают, но тем не менее, 14.00 в столице, в Виличе, да, на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В текущем году Дегорская и пригородные центральные районы и больницы получат новые рентгенографические аппараты. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, Иравская центральная районная больница и поликлиника номер 4 уже получили флюорографы. Кроме того, для медицинских учреждений региона закупили 16 автомобилей, 5 из них за счет экономии бюджетных средств. Во Владикавказе стартует третий международный фестиваль поэзии «Осетинская лира». Он продлится до 16 октября и приурочен к Году единства народов России и дню рождения основоположника осетинской литературы Костахи Тагорова. В программе презентации книг, встречи с авторами, поэтические спектакли и музыкальные выступления. Одним из главных событий станет открытие первого в республике театра поэзии. Мероприятие стартует в 18.00 по адресу улица Маркова, 28. Вход свободный. С 1 декабря в России изменится порядок взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования. Об этом сообщили в РЖД. Вместо фиксированной суммы 3 рубля 70 копеек начнет действовать прогрессивная шкала от 1 до 10% стоимости билета. Если вернуть билет минимум за 45 суток до отправления, сбор составит 1%. Максимальные 10% будут удерживаться при возврате билета за 9 дней или меньше до даты поездки. В Ордоне продолжается благоустройство центральной площади. Как сообщает Минстрой Республики, главным элементом обновленной территории станет каскадный фонтан. В настоящее время его монтируют специалисты. Рядом обустроят пешеходные маршруты, установят теневые навесы с качелями и оборудуют зоны отдыха. Также здесь высадят ели, туи и можжевельник. Работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Северная Осетия вошла в тройку регионов России с самой высокой долей городских земель, отведенных под парки и зеленые зоны. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив. Наша республика разделила первое место по показателю с Республикой Алтай и Сахалинской областью. В трех регионах доля озелененных территорий в границах городов составляет почти 67%. Для сравнения, общероссийский показатель – 24%. Дамир Хасаншин завоевал золото первенства Азии по шахматам среди школьников. Об этом сообщает Минспорта Республики. Турнир проходил в Тульской области и собрал более 300 юных спортсменов из 12 стран, включая Россию, Казахстан, Индию, Китай и Узбекистан. Дамир Хасаншин стал победителем в дисциплине «Быстрые шахматы». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс европейской валюты 94 рубля 97 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: если хочется, можно и станцевать. Ничего, что рабочий день продолжается. Феличита в эфире, друзья, это ваши приветы и поздравления. Сергей Орлов из Москвы поздравляет эксперта по разработке, автопутешественницу, победительницу соревнований по бадминтону Анастасию Багаеву. С днем рождения, желает здоровья крепкого, настроения бодрого, оставаться такой же доброй, многогранной девушкой. Целую и обнимаю тебя крепко-крепко, пишет Сергей. Татьяна от всей души поздравляет отдел кадров Истринской теплосети с профессиональным праздником, днем кадрового работника. Желаем неиссякаемой энергии, профессиональных успехов, личного счастья. Пусть каждый день приносит радость от выполненной работы. А ваши усилия всегда вознаграждаются уважением и признанием.
1: Отправляйте смс на номер 5.

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг

0: продюсерская команда поздравляет друга и великого продюсера Владимира Светльвовича с днем рождения. Много лета, зим, осени, весен. Пусть мечты продолжают сбываться, а актеры продолжают работать над вашими проектами. Живите в благополучии. Супруга Евгения и сын Игоря поздравляют любимого супруга и папу Романа Максенова с днем рождения. Пусть все задуманное сбудется. Ну и, наконец, Оксана из Донецка передает привет мужу Алексею. Люблю тебя, родной, пишет Оксана. Спасибо, что всегда рядом.
1: Ежедневно с 2 до 3. На Ретро-ФМ.

Блю-системы Дитер Болин, Фили Чите на Ретро-ФМ, друзья. Читаю ваши сообщения. Вы, кстати, не забывайте их подписывать, потому что много неподписанных сообщений, их читать не буду. Сыновья Максим и Кирилл.

0: поздравляет с прошедшим днем рождения маму Татьяну Цацурину. Мамочка, будь здорова, любима и счастлива. Фарида Бустаева поздравляет своих коллег централизованной бухгалтерии и финансового отдела с успешной сдачей квартального отчета. Мы выдержали, пишет Фарида, вы молодцы. Всем добра. Варвара из Москвы передает привет любимому брату Илье. Хочу, чтобы у него все было хорошо. Ну, а Ксюша из Севастополя передает привет мужу.
1: Реклама.
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
3: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72, дом «Мечты». Мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги. Сочные хинкали. Много говорить не будем. Просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг». По-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
6: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
7: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
6: Сантехника «Ёж».
8: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
9: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: прекрасный саундтрек под ваши сообщения, друзья. Читаю их. Заур из Нальчика передает привет жене Элине. Вечером погуляем, обещает он через Филичету. Ну, почему бы нет? Владислав из Магнитогорска передает привет Николаю. Желаю здоровья, счастья, успехов и всего самого наилучшего. Муж Алексей поздравляет свою жену Леночку с тем, что у нее есть я, пишет Алексей, почти 30 лет. Скромненько, со вкусом, хорошо. Елена Некрасова, отдел ДО, видимо, дополнительного образования из Курска. Поздравляют с днем рождения Юлю Суханову. Желают больше времени тратить на то, что действительно радует, меньше поводов для тревоги и достаточно сил для осуществления самых важных планов.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: да, постучал себя по груди, попрыгал тут по студии. Ну, музыкой навеяло, что называется. Это Тарзан Бой, это группа Балтимора, Фили Чити на Ретро FM. Читаю ваши сообщения, ну, те, которые подписаны, естественно. Кристина из Курска передает горячий привет своему любимому Руслану. Очень его люблю, скучаю. Солнце мое, хорошего тебе дня и успехов на работе. Сергей Крюк желает скорейшего выздоровления шефу Стасу, передает ему огромный привет. Ну, а Гульнара и Максим из Оренбурга поздравляют мамулю с 74-летием. Мы тебя любим, ценим, уважаем. Будь всегда такой же красивый, жизнерадостный, активный и не болей.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Осень – время перемен в «Арктике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Bad Boys Blue, Фили Чите на Retro FM, друзья. Михаил Мироненко передает привет своей маме Екатерине. Хочу, чтобы они с папой всегда были веселыми. Виктория из Алматы поздравляет с днем рождения Олесю Коваленко. Это очень чистый, доброжелательный человек. Только ведьмы такими бывают. Не понял связи, но ладно. Олеся, здоровья тебе, любви много, я тебя люблю. Оставайся такой же красивой и позитивной. Оксана Пиженкова передает привет мужу Валерию из Гатчины. Люблю тебя, мой герой. Ну, а Оля и сын Егор поздравляют с 60-летним юбилеем мужа Ивана. Счастья ему, любви, здоровья, побольше внуков. Мы тебя любим, ценим, бережем. Поздравления передают Мелитополь, Новороссийск, Макеевка, Севастополь, Симферополь. Ура!
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте retrofm.ru.
2: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Камон, продолжаем филичиту на Ретро-ФМ. Владимир придает привет самой любимой девушке на свете Екатерине из Ногинска. Ольга Сорокина передает привет любимой бухгалтерии Междуреченской школы. Это ХМАО. Люблю, уважаю, ваш коллега. Анна Самарина пишет, у меня мама дома болеет. Слушаю каждый день филичиту. Желаю маме крепкого здоровья. Анна, крепкого здоровья и вам, и вашей маме. Ну, а Анатолий из Москвы передает привет любимым друзьям Алексею Подножкину и Владимиру Ковкину. Ребята, с понедельником. Вот любят ребята работать. С понедельником всех.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама. Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Отдых, выходные.
10: И тут появляется...
11: Следственный комитет.
12: Следствие зашло.
11: Как?
10: Так.
12: Без стука.
10: Ты кто?
11: Спокойно.
13: Это все очень важно для расследования.
12: Скамейка запасных.
14: Ты агент под прикрытием.
15: По особо интересным делам.
12: Новые серии.
10: Ого.
12: А ты видела?
14: Нет.
10: Ну тогда иди и смотри.
12: В четверг в 18:10.
14: Ты бы как это назвал?
12: Вечерний детектив.
10: Где?
12: На канале ТВ-центр.
14: Хорошо, товарищ майор.
12: Возрастное ограничение 16+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

Так приятно возвращаться к вашим сообщениям, друзья. Это Юрий Антонов завершает сегодняшнюю филичиту на Ретро-ФМ. В Москве 14.56. Меня зовут Антон Веселов. Ну и в конце действительно несколько сообщений прочитаю. Анастасия Смирнова, Ленинградская область, поселок Важины, передает привет любимой семье, мужу Владимиру, дочерям Юлии Виктории, сыновьям Егору Никите, обожаемому внуку Сашеньке. Я вас очень сильно люблю, очень горжусь своей семьей за то, что вы рядом со мной. Естай из города Жесказган поздравляет свою дорогую жену Динару с 10-й годовщиной знакомства. Динар, ты у меня самая лучшая, я тебя люблю. Игорь из Белгорода передает привет коллегам из Союз Бурвода. Отдельный привет снабженцам Максиму Потеряхину и Сергею Махортову. Неделя только началась, все у нас получится, все будет хорошо. Ну и, наконец, Сашуля передает привет Яне Балабановой из Омска. Ты лучшая. Друзья, на этом все. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будет филичита, снова будут ваши приветы и поздравления.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. Сбербанк 18+. Thank you.

0: В Москве 15.00 на Ретро-ФМ. Впереди Пол Янг, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко и Эфар Дэвид. Прямо сейчас у нас новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. В России меняются правила сдачи экзамена на водительские права. Стали известны новые детали. Теперь во время теоретического экзамена участников будут фотографировать, а в классе должна вестись аудио- и видеозапись. Причем так, чтобы в зоне видимости были и места экзаменуемых, и место экзаменатора. Если человек воспользуется смартфоном или каким-то справочным материалом, то его результат аннулируют. Новую попытку предоставят только через год. Нововведения вступят в силу с 1 марта. Россия готова объявить перемирие на время президентских выборов на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Напомню, ранее о президентских выборах на Украине говорил и американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что Зеленскому следует провести это голосование, так как стране нужен новый президент, который сможет договориться с Россией. Зеленский в ответ выдвинул условия о 60-дневном полном перемирии. Мурманская область готовится полностью запретить продажу вейпов. Норма может начать действовать с будущей весны. Как заявил глава региона Андрей Чибис, прежде всего мера направлена на защиту здоровья детей, которые воспринимают вейпы как безобидное увлечение. Ну а ранее к инициативе по запрету продажи вейпов присоединились Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Омская, Саратовская области, а также Северная Осетия. Долой голубины и столовые. На Ямале хотят ввести крупный штраф за кормление птиц. До 350 тысяч грозит юрлицам и до 5 тысяч рядовым гражданам. В случае принятия нормы регион станет первым в стране, где голубей запретят кормить специальным законом. Специалисты отмечают, подобное становится не только проблемой санитарного характера. В частности, в Санкт-Петербурге суд обязал женщину, кормившую голубей из окна квартиры, оплатить ремонт фасада. Ну а хакеры взломали холодильники французов. В супермаркетах испорчен товар на миллионы евро. Между тем, чтобы обезопасить себя, эксперты рекомендуют поменять заводской пароль и перезагрузить устройство. А если в доме много техники, подключенной к интернету, для нее следует установить отдельный роутер, который нельзя взломать через обычный компьютер. И о валюте на этот понедельник. Доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94,97. Пока все. А далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Ну, хотелось бы, конечно, уточнить у девчат, какой колбаски. Потому что одно дело докторское, а другое, например, с салями. От последней я бы вот не отказался сейчас точно. Да, пора, мне кажется, мне пообедать. Вот что я только что понял, слушая эту песню группы «Комбинация». 15 часов и 21 минута в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Retro FM Гэри Мур. Мелодия из фильма «Начало» и Эдди Хантингтон.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо любимой работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
4: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
5: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
10: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Объявление на Ретро-ФМ.
12: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуются оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
1: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: как он это делал, непонятно, друзья. Чтобы мурашки по коже и душа, чтобы сначала свернулась, потом развернулась. Это король белого блюз Гэри Мур на Ретро-ФМ в 15.35. А уже совсем скоро у нас номер 7 Михаил Боярский и Глория Гейнер. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть!
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Мало кто знает, но с женской сумочкой, оказывается, можно выжить на необитаемом острове. Потому что чего там только нет в ней. Ну, собственно, этим Retro FM с ней, собственно, похоже. Каких у нас только песен нет, и все они любимые и лучшие. Это No Mercy в 15 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Bad Boys Blue и Владимир Высоцкий.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
11: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
12: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
13: Признавайтесь, у

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу. ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак» от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 16.00 на Retro FM. Впереди Мадонна, Самоцветы и Vaz Girls.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Отопительный сезон во всех районах Северной Осетии начнется в период с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в МинЖКХ топливо энергетики республики. Техническая готовность объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду составляет 100%. В настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности не подписали по 30. Их инженерные системы готовы к приему теплоносителя, однако необходимо привести в порядок подвальные помещения. Завершить работы планируют до пятницы. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 30%. Зарегистрированы 4 случая гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии. В образовательных учреждениях продолжается контроль за соблюдением утренних фильтров. В поселке Заводской продолжается капитальный ремонт амбулатории. Как сообщает глава Северной Осетии Сергей Минеев, в настоящее время работы идут сразу по нескольким направлениям. Специалисты проводят внутреннюю отделку, обновляют инженерные коммуникации и освещение. Кроме того, будет установлена противопожарная система. Работы ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Программу развития молодых лидеров планируют запустить в Северной Осетии. Как сообщает Минобарнауки Республики, она объединит перспективных молодых специалистов, предпринимателей, ученых, общественных деятелей и авторов социальных проектов. Для участников предусмотрены образовательная и наставническая поддержка, а также помощь в разработке и реализации инициатив, направленных на развитие республики. В министерстве отметили, новый формат позволит поддержать профессиональный рост молодежи и привлечь ее к решению актуальных задач региона. Почти на 11% выросло число предприятий общественного питания в Северной Осетии за 9 месяцев текущего года. Это самый высокий темп роста среди регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ» со ссылкой на исследование. Основу отрасли составляют рестораны, их в республике более 700. С начала года открылось еще 67 новых заведений. Кафе в регионе свыше 200. За 9 месяцев их стало на 30 больше. Поэму Михаила Лермонтова «Демон» впервые переведут на осетинский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщила заслуженный работник культуры республики, член правления Союзов писателей России Залина Басиева. По ее словам, перевод планируют представить уже в ноябре. В настоящее время идет работа над дизайном книги. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс евро 94 рубля 97 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Не верить, друзья, но в Африке, если человек состоит на 80% из воды, то считается, что он из благополучной семьи. Об Африке не только на Ретро-ФМ, группа ТОТО в 16.19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Пол Маккартни, дуэт Кармен и Милен Фармер.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе облачно и с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха – около 22 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов. Стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс.

0: Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
3: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
2: Сантехника Ёж.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Хотите верьте, друзья, хотите проверьте, но они действительно делают утро добрее. Я имею в виду наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, ждут игры с классными призами, тем для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой, Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. В общем, все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас.
1: Реклама.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
1: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: это, друзья, если фотоальбомчик маленький, тоненький, а фотография одна и страшненькая, это паспорт. Кстати, по паспорту он Николас Кершоу, но для простоты решил сократить. Ник Кершоу в 16:49 на Retro FM. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Retro FM квартет Абба, Юрий Антонов. В конце, в начале часа встречайте Олега Орлова. В следующем часе.
1: Реклама.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Все. Вкладываешь в здоровье – в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: Заберите карту от Ильсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
2: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
3: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем. Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе кредитной карты «Карта 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: Москве 17.00. Мелодия служебного романа и Modern Talking далее на Retro FM через пару минут. Но прямо сейчас последние новости расскажет нам Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. В Минцифры анонсировали запуск большой внеклассной программы по ИИ для школьников. Создание нового проекта ведомство обсуждает с Минпросвещения. Он охватит учащихся с 5 по 11 классы. Речь идет о внеклассном обучении, уточнил глава Минцифры Максуд Шадаев. При этом с нового учебного года Минпросвещение решило ввести обязательные курсы «Искусственный интеллект» и «Информационная безопасность» для учеников 5-11 классов. Об этом ранее сообщал министр Сергей Кравцов. Названы регионы с самыми высокими и низкими показателями рождаемости. Как сообщает РИА Новости, лидирующие позиции по стране занимают Чечня, Тува, Ингушетия и Республика Алтай. Средние демографические показатели регионов-лидеров почти в два раза превосходят общероссийские значения и показатель, необходимый для воспроизводства населения. Меньше всего, по статистике, рожают в Ленинградской области и Мордовии. В России в октябре наметился спад спроса на электромобили и гибриды. Как пишет «Коммерсант», на ситуацию повлияла приостановка программ льготного автокредитования и лизинга. Первая обеспечивает скидку в 35%, но не более 925 тысяч рублей на покупку таких машин, а вторая – скидку до 500 тысяч. Массового отказа от сделок из-за приостановки льготных программ нет, но часть покупателей уже заняла выжидательную позицию. Москвичи теперь могут познакомиться со своими участковыми врачами в приложении «Емиас-Инфо». По словам заммэра Анастасии Раковой, пациенты могут увидеть фотографию доктора, узнать о его образовании и опыте, посмотреть расписание, записаться на прием и оценить качество работы. Раздел «Мой участковый врач» доступен на главной странице приложения. Это шаг новой модели заботы о здоровье, в которой специалист знает историю пациента и сопровождает на протяжении его жизни. Около 60 тысяч вещей забыли пассажиры на вокзалах Москвы с начала года. Чаще всего сотрудники находили мобильные телефоны и другие гаджеты, наушники, зонты и солнечные очки. Самыми необычными предметами стали зубные протезы, парик и оленьи рога, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги. Больше всего забытых вещей в Москве было найдено на Казанском вокзале. На склад там поступило 27 тысяч предметов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 84 рубля 90 копеек. Евро также в минусе 94 рубля и 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. А я всем желаю приятного вечера.

0: Как грустно шутят умудренные жизненным опытом люди, вспоминая с ностальгией свое детство. Раньше были времена, а теперь мгновение. Раньше поднимался пульс, а теперь давление. Юра Шатунов на Ретро FM 17:19 по московскому времени. Ну а далее настроение нам будут поднимать Саманта Фокс, Синие птицы и Скорпионс. Здесь на Ретро FM. Через несколько минут меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую, желаю приятного понедельничного вечера под песни любимых артистов.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели Гранд и мультибрендовом салоне Мебельный континент. Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у Тибибака. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 77-0303. С заботой о

0: семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: соглашусь с точки зрения, что лучший способ, ну или один из лучших способов понравиться людям, это не пытаться им понравиться, просто быть собой. Судя по всему, героине песни Саманты Фокс сделать это удалось. Теперь главное удержать свое счастье, чего мы ей и пожелаем. 17.33 в столице, далее на Ретро-ФМ Владимир Пресняков и группа Смоуки. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболевания сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 27 66.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
5: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
6: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
5: Сантехника Ёж.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
8: Круглосуточно.
2: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Бывает же так, что одно имя стирает в прах другие имена, что были до. Как в этой музыкальной истории E-Type. Это даже не песня, это высокохудожественная страстная мольба о прощении и попытка вернуть ушедшую любовь. Вот такие страсти кипят у нас на Ретро-ФМ в 17:47 по Москве. На финише этого музыкального часа свои истории нам расскажут Сиси Кечи, группа «Земляне». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера всем.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ПАО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, Фрунзе, 11. Акции с 21 по 26 октября 2016 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Мы желаем

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительные пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной расчет пенсии и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве предоставления.

0: 6 вечера в Москве. Песни из «Кавказской пленницы» Пола Абдул ждут нас в начале нового часа на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Отопительный сезон во всех районах Северной Осетии начнется в период с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в МинЖКХ топливо энергетики республики. Техническая готовность объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду составляет 100%. В настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности не подписали по 30. Их инженерные системы готовы к приему теплоносителя, однако необходимо привести в порядок подвальные помещения. Завершить работы планируют до пятницы. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 30%. Зарегистрированы 4 случая гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии. В образовательных учреждениях продолжается контроль за соблюдением утренних фильтров. В поселке Заводской продолжается капитальный ремонт амбулатории. Как сообщает глава Северной Осетии Сергей Минеев, в настоящее время работы идут сразу по нескольким направлениям. Специалисты проводят внутреннюю отделку, обновляют инженерные коммуникации и освещение. Кроме того, будет установлена противопожарная система. Работы ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Программу развития молодых лидеров планируют запустить в Северной Осетии. Как сообщает Минобрнауки Республики, она объединит перспективных молодых специалистов, предпринимателей, ученых, общественных деятелей и авторов социальных проектов. Для участников предусмотрены образовательная и наставническая поддержка, а также помощь в разработке и реализации инициатив, направленных на развитие республики. В министерстве отметили, новый формат позволит поддержать профессиональный рост молодежи и привлечь ее к решению актуальных задач региона. Почти на 11% выросло число предприятий общественного питания в Северной Осетии за 9 месяцев текущего года. Это самый высокий темп роста среди регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ» со ссылкой на исследование. Основу отрасли составляют рестораны, их в республике более 700. С начала года открылось еще 67 новых заведений. Кафе в регионе свыше 200. За 9 месяцев их стало на 30 больше. Поэму Михаила Лермонтова «Демон» впервые переведут на осетинский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщила заслуженный работник культуры республики, член правления Союзов писателей России Залина Басиева. По ее словам, перевод планируют представить уже в ноябре. В настоящее время идет работа над дизайном книги. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 90 копеек. Курс евро 94 рубля 97 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня, с которой началась история этого дуэта. Интересно, что Томас Сандерс скептически отнесся к этой песне, даже попросил, чтобы его лица не было на обложке сингла, и что он в дальнейшем хочет заниматься только немецкоязычной музыкой, но тем не менее согласился участвовать в проекте Дитера Болина под названием Modern Talking. Название, кстати, предложила студия «Секретарша», фактически просто соединила половину названий групп, плакат которых висели на стене «Ток-ток» и «Модерн романс». 18:20, время московское. Меня зовут Олег Орлов, всем приятного музыкального вечера. Впереди у нас на Ретро-ФМ Шура и Джо Кокер. Оставайтесь с нами.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Спасибо, любимая, работе. Ты вот это забыла сказать.
3: А я не успела просто же.
2: Ничего, вот. Я сказал это за тебя. Зарплату тоже за тебя получу.
3: Море и коктейль.
2: Да, но море Баренцево.
3: Спа и массаж.
2: Да, но все это тебе делают в метро.
3: Я не против.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер сильный.

0: северный 1 метр в секунду.
1: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Осенние скидки в Арктике. Так, сушильная машина «Горение» с максимальной загрузкой сушки 7 килограммов стоит всего 39 990 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. Гранд, Гадиева 81А, Мебельный континент, Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Сбербанка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готово. Готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
8: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
9: 29-33-66.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00. Hello.

0: как могли бы пошутить во Франции, если вы считаете, что ваша женщина настоящий клад, знайте, что вам принадлежат только 25%. В чем могли убедиться главные герои фильма «Папаши», которых блестяще сыграли Пьер Ришар и Жерар Депардье. Мелодия из этого фильма как раз и звучит у нас здесь на Ретро-ФМ 18.36 по московскому времени. А через 3 быстрых минутки нам споют Рики Повери, Владимир Кузьмин и Лу Бега.
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
3: Лечите катаракту с опытными специалистами. Клиника «Факт». Доктор Ткачев. Первое место в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края по версии премии «Продокторов». Глазная клиника «Факт». Пятигорск. 8-700-511-27-66. Первое место в номинации «Выбор пациентов» в рейтинге офтальмологов-хирургов Ставропольского края на 1 ноября 2025 года по версии премии «Продокторов». ООСОК. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAM Color 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Осень – время перемен в «Артике». Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Артика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Красивая, позитивная баллада о любви, раскрывающая темы ночных размышлений и светлой тоски по любимому человеку. Кстати, эта песня под названием «Я думаю о тебе» с одноименного альбома группы «Рики и Повери», выпущенного в 81-м году, который стал поворотным в истории коллектива, ведь на нем вышли их песни, которые вскоре стали мировыми суперхитами. 18:48, время московское. До конца этого часа еще послушаем «Битлз» и Виктора Салтыкова с группой «Форум». Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
7: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
8: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
13: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
14: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
15: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
16: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

0: реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Thank you.

0: 19.00 в Москве в начале нового музыкального часа на Retro FM. Через пару минут Наталья Ветлицкая, Pet Shop Boys. Последние новости нам готов рассказать Марат Бекметов. Вечер добрый.
1: Добрый вечер. В Минцифры объявили о выделении дополнительных средств Почты России. Из резервного фонда Кабмина направят 7 миллиардов рублей для выравнивания финансовой ситуации у государственного оператора. Об этом, выступая в Госдуме, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, несколько регионов выделяют значимое софинансирование в сумме от около 1 миллиарда рублей. Отдельно министр поблагодарил власти Татарстана. Регион даст почти 100 миллионов рублей из местного бюджета. В Мурманской области полностью запретят продажу электронных сигарет. Законопроект рассмотрит региональная дума, сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, решение нужно для того, чтобы защитить здоровье подрастающего поколения, поскольку за приятным запахом и яркой упаковкой скрываются никотин, канцерогены и тяжелые металлы. Ранее свои законы о запрете продажи вейпов уже приняли 5 регионов страны. Это Северная Осетия, Пермский край, Саратовская, Нижегородская и Пензенская области. 85% россиян не могут позволить себе покупку нового автомобиля. По мнению экономистов, стоимость новой машины должна укладываться в 4-6 месячных доходов семьи. Если в семье два человека работают и получают 200 тысяч рублей, то их автомобиль должен стоить 800 тысяч. Ну а по данным Автостата, средневзвешенная цена нового легкового авто за 8 месяцев этого года составила 3 миллиона 430 тысяч. Поэтому покупатели чаще выбирают поддержанные машины или дольше ездят на уже имеющихся. Фильм «Битва моторов» возглавил кинопрокат. По итогам выходных у спортивной драмы режиссера Ильи Маланина почти 284 миллиона рублей кассовых сборов. Второе место в рейтинге занял фильм «Сумерки. Сага. Новолуние». В повторном прокате по итогам выходных эта лента собрала 93 миллиона рублей. Ну а на третьем месте по сборам оказался российский мультфильм «Приключения мамонтенка в поисках мамы» режиссера Александра Войтинского. Его сборы на выходных составили 78 миллионов. Санкт-Петербург снова возглавил топ самых популярных туристических направлений на предстоящие новогодние праздники. Северная столица разделила первую строчку предновогоднего рейтинга «Сочи». Как пишет ТАСС, ссылаясь на экспертов рынка, в топ-5 направлений для зимнего отдыха вошли также Москва и Подмосковье, Калининградская область и Донбай. Большинство россиян бронируют туры непосредственно перед отпуском. За месяц до отдыха около трети, а почти четверть от общего объема заявок – это раннее бронирование за 3-4 месяца. В этом году новогодние каникулы, напомню, продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января включительно. В конце выпуска курсы валют на завтра: доллар 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля 4 копейки. На этом пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро FM. Всем приятного вечера.

0: Владимир Пресняков на Ретро-ФМ с песней из фильма «Выше радуги». О вымышленном морском портовом городе, о романтическом мировосприятии, поиске идеала и в некоторой степени об ожидании чуда. Нет, конечно, в плане погоды чуда не случится, и лето прямо сейчас на экваторе осени к нам не вернется, но кто помешает нам просто помечтать о таком развитии событий? Особенно тем из нас, кто безнадежно любит это время. Кстати, о времени в Москве 19:21. Продолжение музыкального вечера на Ретро-ФМ буквально через пару минут. Меня зовут Олег Орлов. Всем отличного настроения под песни любимых артистов.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей

0: или старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Осенние скидки в Арктике. Так мощная мясорубка Kenwood с 5 насадками стоит всего 11 490 рублей. Безумные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Готовая кухня и кафе «Очаг» Новосо Абаева, 32. Осетинские пироги, сочные хинкали. Много говорить не будем, просто попробуйте. Готовая кухня «Очаг» по-домашнему вкусно. Доставка 94-77-33.
6: Потрясающая возможность приобрести элитную мебель с грандиозной выгодой. До 18 октября в салоне мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Невероятная рассрочка на 2 года. Без первого взноса и переплаты. Вам остается только прийти, выбрать мебель своей мечты и наслаждаться ею. Не упустите свой шанс. «Гранд», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка у тебя. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Лазерная хирургия катаракты. Лечение глаукомы и заболеваний сетчатки по мировым стандартам в глазной клинике «Факт». Прием ведут врачи высшей категории, кандидаты медицинских наук. Анализы перед операцией бесплатно. Клиника «Факт» в Пятигорске. Звоните 8 800 511 27 66.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте factmed.ru.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо. И топовая периферия.
9: Снеки и напитки. Свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг-34». 34.
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8 999 844 34 34.
11: Или через приложение Яндекс.Еда.
13: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Если вам понравился человек, и вы чувствуете его симпатию к себе, не медлите, берите инициативу в свои руки. Берите пример с героя этой песни группы Modern Talking. В конце концов, берите пример с понедельника. Его никто не ждет, а он все равно приходит. В отличие от утреннего шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ, которое приходит к нам каждое буднее утро, но мы его при этом очень ждем. С 7 до 11 у нас на Ретро-ФМ отличная музыка, игры с крутыми призами, тема для обсуждения, свежие новости, шутки ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной. Все это подарит вам отличное настроение. Не проспите. Завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена».
1: Реклама. Свет – главный акцент. Эксклюзивные дизайнерские люстры от бюджетных до премиальных теперь еще доступнее. Рассрочка на 2 года без первого взноса и переплаты. В мебельном континенте. Барбашова, 72. Рассрочка от банка OTP. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
5: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
4: Сантехника Ёж.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Надеюсь, вы, друзья, не считаете, что принадлежите к разочарованному поколению или разочаровавшемуся поколению, как героиня этой песни Милен Фармер. Ну, а если кто-то из милых дам чувствует разочарование из-за своего внешнего вида и личной жизни, вот вам совет одной народной поэтессы. Быть женщиной мечты несложно. Дай мужику ведро борща, 100 пирожков и оставайся таща. 19:49, время московское. Олег Крылов, желаю всем приятного вечера под музыку Retro FM. До конца этого часа послушаем Майкла Джексона и Константина Никольского.
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл» сети на сайте «Хавейл.ру». 13+.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
6: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
7: Интернет-поток «Вечеринка ретро-ФМ».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве 20 часов. Поступило предложение «Пора порадоваться». Приятному вечеру под музыку «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ» Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на «Ретро-ФМ» Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Отопительный сезон во всех районах Северной Осетии начнется в период с 15 по 17 октября. Об этом сообщили в МинЖКХ топливо энергетики республики. Техническая готовность объектов коммунального хозяйства к зимнему периоду составляет 100%. В настоящее время из почти 3000 многоквартирных домов акты готовности не подписали по 30. Их инженерные системы готовы к приему теплоносителя, однако необходимо привести в порядок подвальные помещения. Завершить работы планируют до пятницы. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 30%. Зарегистрированы 4 случая гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии. В образовательных учреждениях продолжается контроль за соблюдением утренних фильтров. В поселке Заводской продолжается капитальный ремонт амбулатории. Как сообщает глава Северной Осетии Сергей Минеев, в настоящее время работы идут сразу по нескольким направлениям. Специалисты проводят внутреннюю отделку, обновляют инженерные коммуникации и освещение. Кроме того, будет установлена противопожарная система. Работы ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Программу развития молодых лидеров планируют запустить в Северной Осетии. Как сообщает Минобарнауки Республики, она объединит перспективных молодых специалистов, предпринимателей, ученых, общественных деятелей и авторов социальных проектов. Для участников предусмотрены образовательная и наставническая поддержка, а также помощь в разработке и реализации инициатив, направленных на развитие республики. В министерстве отметили, новый формат позволит поддержать профессиональный рост молодежи и привлечь ее к решению актуальных задач региона. Почти на 11% выросло число предприятий общественного питания в Северной Осетии за 9 месяцев текущего года. Это самый высокий темп роста среди регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. Об этом сообщает «Коммерсант Кавказ» со ссылкой на исследование. Основу отрасли составляют рестораны, их в республике более 700. С начала года открылось еще 67 новых заведений. Кафе в регионе свыше 200. За 9 месяцев их стало на 30 больше. Поэму Михаила Лермонтова «Демон» впервые переведут на осетинский язык. Об этом на пресс-конференции в ТАСС «Кавказ» сообщила заслуженный работник культуры республики, член правления Союзов писателей России Залина Басиева. По ее словам, перевод планируют представить уже в ноябре. В настоящее время идет работа над дизайном книги. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 84 рубля 90 копеек. Курс евро – 94 рубля 97 копеек. Это были новости на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: На этом пока все. Далее музыка и Олег Орлов на Ретро-ФМ. Всем приятного вечера.

0: Счастье не зависит от того, кто вы есть или что у вас есть. Оно зависит от того, о чем вы думаете, что чувствуете. За героев этой счастливой песни можно порадоваться. У них все хорошо. Прямо сейчас так будет и впредь. Together Forever. Вместе навсегда. Рик Эсли на Ретро FM, столице 20 минут 9-го.
1: Реклама. Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
2: Объявление на Ретро-ФМ.
3: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
2: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: Не будем брать пример с героини этой песни, не будем торопиться покупать билет в один конец, хотя для кого-то соблазн есть, но только для тех, кто верит в скорый конец света. Очередной был анонсирован совсем недавно одним проповедником из ЮАР, а наступить он должен 12-13 октября, сегодня или завтра, дескать. Ну ладно, не буду раскрывать подробности. Мне кажется, тем, кто с чистой совестью ничего не планировал на эту неделю, завтра к концу дня вам, друзья, пора бы уже начинать напрягаться. Ну а нас в ближайшие несколько минут на Ретро-ФМ приятно расслабит доктор Албан и Виа-Синяя птица в столице 20:35.
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и собери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру +14 200.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест, ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед – вкуснятина.
6: Пряный том-ям. Томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34».
6: Счастье, счастье есть!
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Счастье, как известно, за деньги не купишь, разве что можно купить то, что тебе нужно для счастья. А все, что нам нужно для веселого вечернего времяпрепровождения, лежит на поверхности. И за наши вечерние танцы платить не надо. Вход свободный. Каждый день с 21.00 до полуночи в нашем эфире звучат лучшие диско-хиты последних десятилетий в уникальном миксе. Отдыхайте вместе с нами, друзья, на вечеринке Ретро-ФМ. Без 11:09 в Москве, через несколько минут встречайте Руслана Романова, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама.
2: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года. И акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Крупные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
6: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
6: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
9: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года. Только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
11: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
12: Топ покупок месяца.
13: Амода C5. Добавить стиля.
14: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
15: Амода C7. Собрать все взгляды.
16: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: украшение любого праздника, концерта, мероприятия. Певица, которую и мы все любим, обожаем, конечно же, это Татьяна Буланова и ее чувственное творчество. Да, такой вот у нас любвеобильный настрой. И сегодня, да и вообще всегда на вечеринке Retro FM. А все потому, что только лучшая танцевальная музыка собрана в нашем неповторимом миксе. Вот она-то и растопит любое, даже ледяное сердце. Предлагаю проверить это на практике. Танцевальный марафон стартовал и продлится у нас, как всегда, до самой полуночи. Меня зовут Руслан Романов. Танцую вместе с вами с большим удовольствием. Всем привет. 21:20. Время московское.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 620000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Печенье традиционное, юбилейное, витаминизированное. 403 грамма, 109 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

вам, если совсем вкратце, основная мысль этой композиции от участников группы Ace of Base. Перевод, как вы понимаете, вольный, высокохудожественный, но мысль вполне правильная и актуальная, так что немного подвигаться в такт лучшей дискотечной музыки было бы не лишним. 21.35. Время московское. Это вечеринка Retro FM.

0: Вот примерно в соответствии с этим списком все и было летом прошедшим. Будем вспоминать долгими зимними вечерами, а пока продолжаем танцевать под любимые хиты на вечеринке Retro FM. Только что Жанна Фриске в уникальном миксе. Всех пламенно приветствуем, танцуем до полуночи.
1: Реклама.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Отдых, выходные.
2: И тут появляется...
3: Следственный комитет.
4: Следствие зашло.
3: Как?
2: Так.
4: Без стука.
2: Ты кто?
3: Спокойно.
5: Это все очень важно для расследования.
4: Скамейка запасных.
6: Ты агент под прикрытием.
7: По особо интересным делам.
4: Новые серии.
2: Ого.
4: А ты видела?
3: Нет.
2: Ну тогда иди и смотри.
4: В четверг в 18:10.
3: Ты бы как это назвал?
4: Вечерний детектив.
2: Где?
4: На канале ТВ-центр.
3: Хорошо, товарищ майор.
4: Возрастное ограничение 16+.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

0: Реклама.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Thank you.

группа Joy, Night of the Night, или, как поет один из наших любимых исполнителей, вечерочки, вечерки. Ну, если уж на то пошло, вечериночки ретро-ФМ. То, что мы с вами любим и регулярно практикуем, а именно каждый вечер с 21 до полуночи в эфире уникальный супермикс из лучшей дискотечной музыки. 22:20 в Москве. Здесь я, Руслан Романов. Пламенный вам привет и хорошего настроения.

всего несколько лет на самом рубеже 90-х и нулевых просуществовала немецкая группа ATC, за это время выпустив парочку альбомов и несколько синглов, самый успешный из которых оказался еще и кавер-версией на наш отечественный, так сказать, суперхит, известный под названием «Песенка». Исполняет его, как вы, вероятно, догадались, любимая нами группа «Руки вверх». Вот такой вот музыкальный круговорот в природе. 22:35 практически в Москве. Вечеринка «Ретро-ФМ» набирает обороты. Меня зовут Руслан Романов. Пламенный всем привет. Прекрасного завершения понедельника.

0: одни из лидеров диско-направления, известные, на что называется, all over the world, в том числе и in Africa. Надо полагать, как поет в своей композиции команда Чили. Но самые жаркие ритмы не только там, но еще и у нас, здесь, на вечеринке. Retro FM, так что всем добро пожаловать. До полуночи танцы продолжаются. 22:50 практически. Столица, пламенный вам привет.
1: Реклама.
2: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте альфа-банк.ру.
3: Отдых, выходные.
4: И тут появляется...
5: Следственный комитет.
6: Следствие зашло.
5: Как?
4: Так.
6: Без стука.
4: Ты кто?
5: Спокойно.
7: Это все очень важно для расследования.
6: Скамейка запасных.
8: Ты агент под прикрытием.
9: По особо интересным делам.
6: Новой серии.
4: Ого.
6: А ты видела?
8: Нет.
4: Ну тогда иди и смотри.
6: В четверг в 18:10.
8: Ты бы как это назвал?
6: Вечерний детектив.
4: Где?
6: На канале ТВ-центр.
8: Хорошо, товарищ майор.
6: Возрастное ограничение 16+.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ» 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ».

и очередной музыкальный, но теперь уже по праву сказать практически ночной. Привет всем тем, кто настроен на вечеринку Retro FM, на танцы, соответственно, и наш уникальный супермикс, который в эфире, напоминаю, до самой полуночи, причем ежедневно, без исключений. 23:20, точное столичное. Меня зовут Руслан Романов. Лучшие дискотечные хиты у нас прямо по курсу. А-ля карт только что, кстати говоря. Ну, а что будет дальше, узнаете сами.

Сиси Кетч на вечеринке Ретро ФМ. И, если позволите, типично женского характера вопрос, да простят меня, милые дамы, наши драгоценные представительницы прекрасной половины человечества. Ну, в общем-то, про сам вопрос, пожалуй, перевод оставлю на ваше индивидуальное усмотрение. Вот такое многоточие здесь. 23:36 в Москве. Продолжается уникальный супермикс. Танцуем до полуночи.

такой вот Yellow River на наш манер, так сказать. Карлсон, но вы сами слышали, какой, хотя за что ему это, мужчине в расцвете сил упитанному. 23.49 в Москве, вечеринка Ретро-ФМ выходит на финишную прямую, друзья. С полуночи жду всех встречать вторник, не переключайтесь.

0: непревзойденная, великолепная, да, и, конечно же, громкогласная от Бонни Тайлер в продолжении музыкальной ночи на Ретро FM. В Москве уже 0 часов и 20 минут. Здесь по-прежнему я, Руслан Романов. Надеюсь, что и вы также остаетесь настроены на любимую музыку нескольких десятилетий. Далее в эфире «Маленький принц» и Майкл Джексон. Буквально через несколько минут. Всем хорошего настроения, вне зависимости от досуга и времяпрепровождения в настоящий момент. Не переключайтесь.
1: Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Судя по тематике и настроению, практически гимн всех вечно молодых, вечно влюбленных в лучшую музыку нескольких поколений. Команда «Алфавиль» в продолжении музыкальной ночи. 0:36. Столица. Всех рад приветствовать. Прямо по курсу Пол Янг, Евгений Белоусов и многие другие на Ретро-ФМ.

0: продолжении этого ночного эфира для всех, кто настроен на лучшую музыку. И вот такая эмоционально насыщенная композиция для вас, друзья. 0:50. Время точное московское. Впереди Джана Нанини и песня из кинофильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

плавно, размеренно. Так команда ВНМ, оказывается, тоже может. Но здесь все-таки все объяснимо обосновано. Отсылка у нас к стилю регги. Как можно понять, исходя из изначального формата композиции No Woman, No Cry. 1:20. Время московское, ночное. Приветствую всех, кому не спится. Давайте с нами двигаться дальше. Подслушаю музыку нескольких десятилетий. Группа «Реки Повари» и Александр Иванов споют буквально через несколько минут. Я, Руслан Романов, всех пламенно

Действительно, много было песен на земле, только соловьиной не кончаться. Слушали бы бесконечно прекрасный голос Льва Валерьяновича Лещенко. «Соловьиная роща» на Ретро-ФМ. Скоро Мадонна и Дженнифер Пейдж в Москве, 1:35.

0: пожелать всем, чтобы наступивший вторник был более предсказуемым и спокойным для вас, если, конечно, вы по профессии не дрессировщик. Впрочем, отважным укротителем, как мне кажется, тоже иногда хочется того самого спокойствия. Успехов и удачи вам, друзья! В столице час 49. Я, Руслан Романов, завершаю свою эфирную смену, передаю музыкальную эстафету Андрею Марееву. Встречайте его ровно в 2:00 на Ретро-ФМ. Ну и, конечно же, не переключайтесь, слушайте лучшую музыку, проверенную десятилетиями.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой. We'll be right back.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Кому-то ночь — это время помечтать, кому-то использовать по прямому назначению, то есть отдохнуть, поспать, а кому-то под любимую музыку заняться любимыми делами, в том числе и поработать, возможно, да? Дуэт Eurythmics на Retro FM в 2 часа и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Всем, друзья, желаю доброй ночи, отличного настроения. Скоро группа Toto, Мираж и Мика на Retro FM. Здравствуйте.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Вот так. Кто-то спать собирается, а кто-то с места в карьеры и по Африке гуляет. Не ходите, дети, в Африку гулять. Помните такое знаменитое стихотворение Чуковского? Группа Total на Ретро-ФМ как раз наоборот. С призывом прогуляться в 2 часа и 35 минут. Скоро услышим Стинга, Лайонела Ричи и группу Форум на Ретро-ФМ.

часа и почти 50 минут. Столица — это Стинг на Ретро-ФМ. При внесении таких пустынных нот в эту октябрьскую ночь. Вторник на календаре. 13 число началось, если кто-то вдруг позабыл и потерял ориентировку в пространственно-временном континууме. Совсем скоро услышим Саманту Фокс и Игоря Иванова. Доброй ночи вам, друзья!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.